Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

0: Deeper.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: листая страницы классики.
1: Антон Павлович Чехов. Ванька. Отрывок.
2: Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни мамки, только ты у меня один остался. А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волоса на двор и отчесал шпандером за то, что я качал их него ребятенка в любке и по-нечестный заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тикать. Под мастером надо мной насмехаться посылают.
1: Прозвучал отрывок из рассказа Антона Павловича Чехова «Ванька» в исполнении студента филологического факультета Воронежского университета Бохонго Я.
2: Я буду тебе табак тереть.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Мысль дня.
1: Сегодня граждан волнуют вопросы не только национальной безопасности, но и безопасной национальности.
2: Hi. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чапельдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5

0: Доброе утро, товарищи!
1: По многочисленным заявкам слушателей среднего и старшего возрастов, мы повторяем выпуск утренней гимнастики от 15 мая 1968 года.
0: Сегодня мы разучиваем новый комплекс упражнений.
1: Занятие проводит Николай Гордеев. Музыкальное сопровождение – пианист Родионов из Золотого фонда Всесоюзного радио.
0: И как мы вам уже говорили, некоторые упражнения будем выполнять с гимнастической палкой. Палка должна быть круглой, гладкой, диаметром 28-30 мм, длиной 100-120 сантиметров. Кто хочет начать заниматься гимнастикой вместе с нами, присоединяйтесь к нам сегодня. У вас нет палки. Не беда. Разучите движение без палки, а к занятиям на завтра обязательно приготовьте ее. Сейчас прошу всех встать прямо. Начинаем с ходьбы на месте. Голову повыше, плечи слегка назад, но не напрягаться. Во время ходьбы свободнее размахивать руками. Колени поднимайте повыше. Вдохните, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

probed. Rust. Probed.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Новосибирская область. Электричка Новосибирск. Главный Буганак. Перегон между станциями Инская и Первомайская. 18:41.

0: всем замечательных выходных.
1: Спуская. Следующая остановка Первомайская.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Спасибо.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте, Илья.
3: Да.
4: А вы нас не знаете?
5: Добрый день. Ну, попробуйте узнать по голосам.
4: Это радио Чипыльдук. Знакомо вам такое?
3: Ого-го.
4: Ого-го.
3: Знакоменько, конечно.
5: Вообще, радио Чипыльдук надо знать по голосам.
4: Ну, вообще, просто когда
3: звонят... Да я даже не ожидал, кто так подставил до меня.
4: Ну, вот кто-то подставил. Мы тоже не будем подставлять подставившего, поэтому пусть это вы сами разгадываете этот пазл. Вот. Ну, Илья, отчитывайтесь, значит, как вы жили все эти годы? Из них сколько лет вы жили без нас и сколько с нами?
3: Вот даже не знаю... Сейчас, может, минуточку, я только зашел, дверечку открываю просто. По лестнике поднимался.
4: А куда вы зашли?
3: По лестнике поднимался.
4: Домой зашли или куда?
3: Да-да-да.
5: Могу подсказать правильный ответ, что до радио Чипыльдук у меня никакой жизни не было.
4: Не было.
3: Без радио Чипыльдук.
4: Нет, ну правда, вы как, вы наш, так сказать, старый добрый юзер или из новоиспеченных?
3: Да, постоянно уже, я не помню, уже лет 5-6, мне кажется, слушаю вас.
4: Ну, спасибо вам, Илья, ну что?
3: Вам спасибо, я даже не ожидал так даже, вот как-то вообще не ожидал.
5: А вот что-нибудь музыкальное вы могли бы...
4: Вот, что у вас? Какие вот предметы? Может, у вас на стене, не знаю, олени рога, или у вас стоит большой там-там, привезенный из Индонезии, или там, не знаю, рассыпано по полу какие-то...
3: Есть велосипед, который едет и издает звуки.
4: Давайте.
5: О, сейчас заработает, нет?
4: Давайте, давайте.
5: А как велосипед?
3: Вот такой.
5: Какой-то немножко сумасшедший велосипед,
4: да? Шикарно. А он что, стоит колесами вверх стоит, да? Вот вы его сейчас на холостом ходу...
3: Нет, он едет, велосипед двигает ножками, и на его голове еще надета коровья голова зачем-то, вот не знаю.
4: Это такой прибамбас велосипед. Такой настольный, видно, да?
3: Да.
5: А мы думали, настоящий
4: это велосипед. Подарок...
3: Это игрушка такая небольшая.
4: Это из какой страны вам такой достался?
3: А я не знаю даже, откуда она, если честно.
5: Ну, из Китая, конечно же. Я так думаю, сейчас же все.
4: А мы попали в Москву, да?
5: Нет, Санкт-Петербург, по-моему.
4: Санкт-Петербург же мы попали, да?
5: Да.
4: Там велосипедный сезон открывается на 2 месяца позже, чем в Москве, поскольку это Заполярье уже, можно сказать. И кончается велосипедный сезон на 2 месяца раньше.
5: Не забудьте резину сменить. На летнюю.
4: Илья, ну...
3: Я понял.
4: Ну, спасибо, да, за свист велосипедика такого миниатюрного. И удачи вам на дорогах. Если вы тоже балуетесь большим велосипедным спортом, то тоже вам попутного ветра.
3: Всего доброго.
4: Белых ночей и так далее. Пока.
5: Счастливо.
3: Пока-пока.

0: Quit it now.
1: Радио Чипльдук. Ужасно! Смешное!

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброе мудрое в кефире Фолозди. В соответствии с банными Камлупс, Сармасия занимает травое тесто в Риме по ремени рапамуя в Брижнем, парафмудет жрактани в соответствии с песях, в социальных песях в семец. У нас опа шумит по масчатам лимонятников хупить мелых три мезячих сяча. Сдумаляем бы, колька изразилю бы, чей сорулять немного фыже, хумить мелых зими зячих сяча. Русляйтесь с мами, и рамис пыл кемарляй гимистер 5 и сам Горофа.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, мы звоним Леруче, нашей верной слушательнице, Петрозаводск. Алло, это кто?
4: Алло.
3: Алло.
4: А это кто? Алло.
3: А кто это?
4: А это кто?
3: Кто да кто, а мы первые спросили.
4: Чипы-штуки сумасшедшие вообще. Да. Знаете, я сижу в аэропорту, улетаю из Гран-Канарии домой через Хельсинки, через Стокгольм, лечу в Петрозаводск, наотдыхалась как вообще, что нос красный.
3: А, совсем летняя тема. Вот, ну тогда вам Сочи-то близки, ну хоть что-то там посмотрели, там поболели за наших?
4: Я могу сказать, что мы ничего не смотрели, но каждый тут человек, который нам встречался, он спрашивал, откуда мы. Мы говорили, что мы из России, они говорили, типа, Москва. Сочи? Ну, Сочи. Какие другие города есть в России? Ребята не знают, но в Сочи знают точно. То есть тут уж не все болеют. А мы отдыхали, мы на море смотрели.
5: Ну, что там видели-то? Что увидели на море?
4: И солнце, и море, и всякие разные дюны красивые. Лас-Пальмас называется местечко.
5: Как называется?
3: Лас-Пальмас.
4: Лас-Пальмас де Гран-Канария.
3: Ну, а в Лас-Пальмасе де Гран-Канария можно было бы зимнюю Олимпиаду провести?
4: Нет, слушайте, ребята, тут можно исключительно летние Олимпиады, тепло здесь, это широта Марокко, поэтому жарище такое невероятное, никаких зимних Олимпиад, они тут по спальне, наверное.
3: Ну, а завести снег, сейчас же снежные машины делают.
5: Смысл-то да. В том, что в Сочи плюс 15, понимаете?
3: Люди в шортах и в майках с коротким рукавом на лыжах разминаются, там под 20 градусов, и снег. Голубое небо.
4: Слушайте, ребятки, я вас очень рада слышать. Я вас, знаете, как обнимаю. Вы знаете, как давно ждала. Думаю, ну где же мои чипы-дукеры? А еще недавно была забавная история. Поломался, значит, айфон, не видел Wi-Fi сеть. Петя спрашивает, что случилось? Я говорю, ну, какой-то маленький микрочип поломался. Он говорит, то есть ты хочешь сказать, что какой-то чип сделали люк?
3: Да,
4: я говорю, да, наверное.
3: Ну, что-нибудь нам канарское, напоследок, канарское что-нибудь нам исполните или поставьте, или поднесите к какому-нибудь...
4: Вы очень вовремя. Я хочу сказать, что только что купила чудесную канарскую птичку, которая поет, скорее всего, как-то по-канарски. Сейчас я вам
3: давайте, слушаем.
4: Вот
3: чириканье канарской канарейки слушаем.
4: Да, сейчас будем слушать.
3: Да. Ну?
4: Я думаю, достаточно.
3: Нет, мы послушали тишину.
5: Давайте еще раз ее. Давайте вы ей там немножко под затыльник. Ну как?
4: Еще раз птичку.
5: Локтем ее толкните как-нибудь. А то она совершенно виловата. У нас не прозвучало.
3: Ну?
4: Чипендук.
5: Да, мы здесь.
4: Как слышите меня?
5: Да вас-то слышим ничего. Вас слышим ничего, птичку... Жалко, плохо слышу.
4: Птичка жалко, да, традиционная история.
3: Ну ладно, Леруча, в общем...
4: Обнимаю.
3: Да, давай, мы тоже обнимаем мысленно.
4: Звони, обязательно, да.
3: 7000 футов вам под крылом.
4: Спасибо, полетим.
3: Давайте,
4: звоните.
3: Пока.
4: Давай, все, пока.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Живое золото. Вам понадобится 4 килограмма живых вшей, 500 грамм золотой пыли. Вшей положить в золотую чашу в виде листа лотоса. В течение часа осторожно посыпать их золотой пылью. Ни в коем случае не перемешивать, иначе вши могут погибнуть. Внести чашу в зал в конце банкета под увертюру к опере Рихарда Вагнера «Золото Рейна». Раздать участникам банкета золотые ложки. Зажечь смоляные факелы, потушив электрический свет. Есть молча. Живое

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
1: Отрывки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» читает народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» листал народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Россиянами в ближайшие 3 года не придется задумываться о теме, стоит ли их продавать большая и дорогих квартирами и перебираться в более скромных жильем. Вчера глава Минэкономразвития заявила, что рыночных налогу на квартира может быть введена лишь после 3 года. Французских скоростное поездом установило новых мировым рекордами скоростью, разогнавшееся до отметку 574,8 км в часов. Оно сумел сделать этим на так называемый специально подготовленный участок скоростными трассой к востокам от Парижа. Достижение зарегистрированными представитель власть. Прежних рекорда в 515,3 км в часы была установлен других поезду в 1990-х год. Об этом сообщало Интерфаксу.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка новостях». И снова звучала немножко на музыкой об радио «Чипльдук».

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.
2: What now, my love? Now that you've left me, how can I feel through another day, watching my dreams turning to

is nothing. Only my last

0: поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Паша.
2: Да.
3: Здравствуйте. Быстро, у вас примерно 40 секунд на то, чтобы...
4: Намного меньше.
3: Может быть, меньше.
4: Вас беспокоит с радио Чипальдук. Мы знаем, что вы любите зеленый чай.
3: Индию.
4: Стремитесь к просветлению и исполняете. Что вы нам сейчас исполните?
3: Что-нибудь из Рави Шанкара быстренько нам на губах.
2: Я сейчас попробую что-нибудь исполнить.
4: Куплет с припевом.
2: Что-что, простите?
4: Куплет с припевом. Можете в начале отыгрыш какой-то еще.
2: Куплет с припевом.
4: Ну хорошо, давайте только припев.
2: Давайте только припев. Ом шанти ом шанти ом. Ом шанти ом шанти ом. Ну вот, собственно,
3: хорошо.
2: Только припев.
3: Краткая
2: припев.
3: Мантра на
4: большое
3: радио Чипальдук.
4: Большое спасибо вам.
2: Павел. И вам спасибо.
4: Держитесь. Будем на связи.
3: Чаек-то там связи. Попивайте, просветляйтесь.
2: Спасибо.
4: И про нас не забывайте.
2: Боже.
4: Счастливо.
2: Спасибо. До свидания.
3: Пока.
2: Пока.
5: У нас все хаты записаны.
6: Good morning.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: В эфире «Несвежие новости» на радио «Чебальдук» в студии Карим Яблоков. Витебск. 3000 ковров изготовила в этом году ткачиха Витебского коврового комбината Раиса Херувимова. Молодая ткачиха – первая ковровщица республики, перешедшая на обслуживание 3 станков вместо одного. Душанбе. Оперу «В бурю» Тихона Хренникова поставил Таджикский академический театр оперы и балета имени С. Айни. Этот спектакль, посвященный 50-летию образования СССР, пример плодотворного содружества мастеров искусств Москвы и Душанбе. Продолжаем не очень свежие новости на радио «Чебальдук» по материалам газеты «Комсомольская правда» от 1 мая 1972 года. Йошкар-Ала. Первые троллейбусы пошли в канун 1 мая по новой кольцевой линии, соединившей Заводской район города с Ленинским проспектом и железнодорожным вокзалом. Теперь протяженность троллейбусных маршрутов Йошкар-Але составляет почти 30 километров. К концу пятилетки этот вид городского транспорта станет основным. Продолжаем не очень свежие новости. И о спорте. Хоккей. Выбыли из розыгрыша кубка бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата страны ленинградские армейцы, проигравшие Челябинскому трактору со счетом 3-5. Сегодня состоялись полуфинальные встречи. Химик выиграл в Челябинске у трактора 4-2. Шайбы забросили у трактора Шорин, М. Природин, у химика Савцилла 2, Лексюткин и Сырцов. Погода. Мурманская, Архангельская области. Местами снег плюс 2, минус 2. Ленинградская область, Республики Прибалтики, Белоруссия. Преимущественно без осадков 9-14. На юге Литвы и Белоруссии 19-20. На южном берегу Крыма до 20. Таков прогноз погоды на 1 мая 1972 года. Это были не очень свежие новости на радио «Чебальдук». С вами был Карим Яблоков.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Вам хочется, чтобы сгорел ваш дом на Рублевке?
1: Да.
0: Чтобы угнали ваш новый красный Ламборджини? Чтобы уже обанкротился ваш швейцарский банк? Хочется, чтобы ваших детей выгнали из колледжа в Гарварде? Чтобы ваша яхта затонула где-нибудь в Адриатике? Хочется, чтобы ваша любимая работа горела синим пламенем? Чтобы ограбили вашу виллу в Сан-Тропе? Хочется, чтобы иссякла ваша маленькая нефтяная скважина? Хочется?
1: Очень. Тогда приходите к нам. Мы знаем, как.

0: Чипльдук. Старое, доброе. Интернет, радиостанция.
1: Добрая.

слов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Веселый, уважаемый радио Чебульдук. Будущая фанат вашего творчества. Будущая фанат. Ирочка. Прекрасный специалист, психолог.
3: Алло.
2: Добрый вечер, Ира.
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно с вами познакомиться так заочно, потому что нам вот сказали, что вы девушка с тонким юмором и хорошим вкусом, что встречается нечасто.
4: И что вы будущий фанат радио Чипыльдук. Вот есть такие предпосылки?
3: Нет.
4: Никаких, понятно, хорошо.
2: Ну что же.
4: Ну что же, на этом, собственно, хочется попрощаться и пожелать вам...
2: Так жестоко ошибиться.
4: Да, чтобы потом сожалеть.
3: Спасибо, до свидания.
4: Всего доброго.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: «Шоу-биз-ревью» на радио Чипльдук.
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3» культового Эдди Фергюсона и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэш-бастере «Central Suite» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Эйл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивы с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на Ист-Мохито-с-Бульваре, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов баксов забулявшую после последней Грэмми вокалистку Дадлс Читону Фэй Копленш. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Миссимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда, велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Порк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в Шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олдбой». Пятерых зачинщиков и драчунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостиной радио Чиплетук Аркадий Марчеллионис, а значит, в эфире программа «Встреча с интересным человеком». Тихон Спицын сегодня у нас в гостях, представитель фирмы «Тапки Unlimited».
3: Добрый день, Аркадий, дорогие слушатели, рад, что мы встретились.
2: Интересная, интересная беседа у нас с вами предстоит. «Тапки Unlimited». Что же это такое? Как-то немножко сначала смешно слушается, нет? Не находится?
3: Ну, вы знаете, это, может быть, на первый взгляд так покажется. На самом деле это очень важная тема. Это обувь из обихода каждого человека. У кого из нас нет тапок, тапочек,
2: конечно, домашних.
3: Да. Причем по несколько пар. Есть любимые тапочки, есть тапки, которые мы не можем выбросить никогда. Кто-то по-разному, может быть, их называет. Вот, поэтому
2: сейчас
3: наша фирма...
2: Извиняюсь, что перебиваю. Да-да. Очень модные одноразовые вот тапки. Где
3: одноразовые тапки, многоразовые, вечные тапки.
2: В поезде
3: вы знаете, у нас есть салон Home Slippers на Кузнецком. Там в этом году модельный ряд этого года, новая коллекция. Угу. Это новая коллекция осенняя. И там представлены очень интересные модели. Если хотите, я вам немножко
2: расскажу.
3: Да,
2: конечно. Да? Ну, конечно. Ну, вообще, может быть, предысторию фирмы, ну и сегодняшний день.
3: Да.
2: Как вам удобно?
3: Нам просто показалось, что эта ниша тапочная не заполнена и как-то игнорируется. Это несправедливо. И, в конце концов, это прибыльно, это бизнес, ничего личного. И для российского консюмера вот разработать это, развить эту всю линию тапок было бы очень своевременно и актуально. Вот у нас тапочки – это не просто, знаете, вульгарное такое, какое-то такое изделие, которое ты сунул потную ногу или ногу в чистом шелковом носке и пошел и забыл через секунду. Нет, это твой дружок. Дружок,
2: так,
3: с которым ты живешь, движешься по квартире, иногда
2: как
3: и по офису.
2: Питомец, что ли, какой-то домашний
3: почти,
2: животный?
3: Почти, да, почти. Не случайно, вы же знаете, есть много тапок, которые выглядят как какие-то зверушки домашние,
2: да,
3: какие-то мультперсонажи и так далее. Но мы пошли дальше. У нас есть тапочки на зимней резине, например. Противоскользящие тапочки, потому что иногда на паркете, на каких-то покрытиях, ламинате шипованные тапки для скользкого паркета как раз. Причем это резиновые шипы, они не вредят покрытию. Вот. Есть тапочки с омывателями, когда какая-то пыль, значит, может попасть на тапочки, брызги, если вы умывались, то они очищаются. У тапочек очень высокая носкость, хорошая проходимость. Они хорошо считывают дорогу и держатся в потоке. Потому что иногда ведь бывает дома, даже дома целое столпотворение. Много домашних, кагал, детей или гостей.
2: Ну, гости пришли.
3: Конечно, и тогда держать скорость в потоке, в пробках, дома. Это тоже важно. Поэтому есть у нас тапки и с навигатором. В больших квартирах это тоже очень важно, особенно для гостей.
2: Это,
3: потому что можно заблудиться.
2: Так.
3: Да, это очень важно. Тапки
2: вот,
3: с навигатором...
2: Тапки всегда ассоциируются с домом. А можно ли в этих тапках на улице как бы ходить?
3: Можно выйти на улицу, но это тогда другая модельная линия. Сегодня я вот больше бы сфокусировался
2: на
3: домашних, офисных, так сказать, для закрытых теплых помещений тапок. Хотя и помещения холодные тоже могут быть с нашими тапками. У нас есть тапки с подогревом. Там супинаторы стелек из наноматериалов, и они на естественном обогреве разогреваются просто от ходьбы. Даже так.
2: А давайте сразу уточним. Тапки. Значит, мы всунули ногу, я так понимаю, и пальцы могут торчать в этом модельном ряду или нет?
3: Конечно. Есть разные линии, да, могут торчать все пальцы, могут торчать четыре пальца, а один быть как бы окольцован, могут все пальцы быть закрыты, может выдвижной быть такой кожух. Вы с пультом управления нажимаете, и в зависимости от того, жарко ноге или
2: вот это
3: прохладно,
2: очень удобно. Это
3: то
2: очень удобно.
3: Открываются пальцы, открываются дополнительные отверстия, и идет вентиляция. Вот. У нас гибкая ценовая политика. Не думайте, что все это баснословно дорого и что это не может позволить себе какой-то рядовой потребитель.
2: Все-таки тапки ассоциируются у многих какой-то действительно одноразовой историей, что их уже, что называется, не постирать, их как бы там надел и выбросил потом. Каков
3: Нет,
2: срок?
3: Конечно, есть и одноразовые тапочки. Есть даже такие тапочки на несколько метров. То есть вам нужно пройти просто от кровати до умывальника. И вы идете, да, и все. Собственно, потом тапочка сама исчезает. Она растворяется, деструкция такая. И это экологично. Вот ничего не нужно выбрасывать. И Потрясающе. Они понимают, что через несколько метров они уже будут не нужны. Угу. Вот. Но у нас это еще не все.
2: Я
3: Ведь
2: понимаю,
3: есть тапочки
2: интересно.
3: Со спидометром скорости, с таймером, с будильником. Понимаете, потому что любая функция может быть с напоминанием. То есть вы куда-то идете, вы, знаете, как бывает, из комнаты в комнату шли и забыли, зачем пришли.
2: Да.
3: А вы запрограммировали, что типа я пришел сейчас там, не знаю, налить себе чашку молока. Вот. И они вам об этом напоминают. Вот. Или будильник, конечно, это совершенно напрашивается. Вы просыпаетесь, вам ваши близкие тапочки говорят, пора вставать. Или даже придвигаются уже в удобное положение. Это вам не нужно будет нащупывать, искать босой ногой под кроватью, куда девалась моя тапочка. Вы вызываете тапочки из прихожей где-то. И там включена функция, значит, найти тапку. Потом у нас есть массажер стопы в тапочках.
2: Но это, на самом деле, очень даже напрашивалось.
3: Конечно. Это базовая комплектация,
2: запах,
3: так сказать.
2: Запах.
3: Да, по поводу
2: вот
3: запаха.
2: Вот это даже в тапках
3: это всегда. Отдельная
2: это
3: отдельная тема.
2: Да.
3: Потому что даже есть такое клише, вонючие тапки, поганым тапкам там выгнать и так далее. Да, конечно, конечно, нет. Ну, мы не будем, так сказать, воротить нос. Наши тапочки не воняют вообще никогда. Они, более того, они могут быть одарированы.
2: Ну как это не воняет?
3: Они одарированы.
2: А если ноги вонючие человек засовывает?
3: Тапки с пропиткой, с вентиляцией и с обработкой. И могут
2: То
3: быть одарированы.
2: Как бы вонючие ноги, они там сразу
3: они обрабатываются, вентилируются, да, и, собственно, все нивелируется, да. Тапки могут быть одарированы запахом земляники, сандалового дерева, жасмином, кофе, на любителя, понимаете? Камчатским крабом. Есть любитель, чтобы тапочки пахли камчатским крабом. Кто-то вырос в Приморье, допустим. На выбор, пожалуйста. На ночь тапочки, конечно, надо парковать в специальное зарядное устройство.
2: Ага.
3: Желательно, да.
2: Вот, значит, все-таки на ночь лучше ставить. Сколько аккумулятор? То есть на ночь нужно подзаряжать.
3: Аккумулятор довольно долго, гораздо дольше, чем у современных смартфонов. Но все-таки время от времени их надо подзаряжать. Ну, лучше удобно на ночь, вы поставили их на подзарядку.
2: А нет вот такого, я не знаю, фантазирую, чтобы тапочек весь телефон одновременно был. То есть ты как бы берешь тапочек и в него говоришь «Алло» там. Ну, то есть как
3: замена. Это хорошая мысль, да, хорошая мысль. Мы передадим тоже это нашим разработчикам, да. То есть фотография человека, который держит у уха тапку и говорит.
2: Нет, просто очень часто бывает, что у человека должен быть запасной телефон. Допустим, если твой телефон вдруг сломался, такое бывает. Второго телефона нет, аппарата нет, что делать?
3: Конечно, ты хватаешь тапку.
2: И в нее просто говоришь, да. это выглядит нелепо, но это удобно в конце
3: удобно,
2: концов.
3: Удобно, конечно, тем более она не воняет, поэтому вы спокойно можете к ней говорить и слушать, и она мягкая, приятная. Вот дополнительные функции там. Она может светиться с неоновой подсветкой. Тапки из кожи крокодила, носорога. Или вот новая совершенно линия, обратите внимание. И тапки из кожи элитных офисных кресел и диванов, списанных, понимаете, это вот из кабинетов, престижных кабинетов важных начальников, иногда списывают мебель кожаную. Вот, так вот из этой кожи прекрасные мы шьем тапки.
2: Вот ковер-самолет такая из детства, из сказки. Вот не может быть тапки, которые едут? Ну как вот ты встал в
3: тапки на воздушной подушке, да. Это тоже разработки. Но дело в том, что они массивные, конечно, потому что там, чтобы создать достаточно мощный поток, то толщина подошвы, она сантиметров 30-40, понимаете? То есть она такой платформы.
2: Себестоимость таких тапок достаточно высокая.
3: И потом иногда высота подошвы такая высокая, что вы как бы макушкой упираетесь в потолок. Не везде будет удобно ходить просто в таких тапках. Летать, точнее, и плавать.
2: Можно ли потерять вот один такой тапок, или это практически невозможно?
3: Практически невозможно. Есть функция, да, найти тапок или вызвать его. Он сам приедет к вам. Вот. Есть тапки у нас на домашние, на шпильки. Для женщин, пожалуйста, или для мужчин, любителей. Да, домашние тапочки на шпильках. Вы знаете, женщинам не хочется из них даже вылезать. Это миф, что шпилька неудобна, высокий каблук. Нет, наши тапочки домашние сделаны так удобно, по подъему. Они объемлют, так сказать, стопу. Так все удобно. И домашние тапочки на шпильке 14 сантиметров. Это великолепно.
2: Как-то у меня не монтируются до сих пор. Но если вы
3: они
2: говорите,
3: даже
2: я верю,
3: спят в них. Они не хотят из них вылезать, женщины. Потрясающе. Понимаете, да, вообще. Это надо видеть. Опять это надо подержать в руке. Но шпилька, в принципе, отстегивается или меняется угол ее наклона. Там, так сказать, такой регулятор.
2: Не кажется ли вам, что когда-нибудь вот тапки превратятся в такой маленький компьютер, что возможно усовершенствовать тапки до такой степени, чтобы они имели функцию, ну, ноутбука маленького?
3: Конечно. Более того, я думаю, что, в принципе, тапочки как вообще средство передвижения, которое поднимет вас над городскими пробками, над потоком, на прогулке, это дело недалекого будущего. Может быть, такой, как ранцевый двигатель, да, за спиной, но это же неудобно, правильно? Вы можете за спиной носить более полезные какие-то вещи. Но тапочки, которые всегда на ноге, и вы в них летели в гости, на работу, в офис.
2: Очень красиво. Так я бы сказал, даже романтично, футуристично. Тихон Спицын, представитель фирмы «Тапки Unlimited», сегодня в гостях.
3: Приходите в наш салон «Home Slippers» на Кузнецком. Можете прийти хоть босиком, ну а тапочки мы вам подберем. И все это померите, пощупайте. И,
2: ну, вся линейка представлена в салоне или что-то на складе? И
3: безусловно,
2: можно...
3: на складе есть, на нашей фабрике, да, в Конаково шьются и отливаются, и печатаются на 3D-принтерах тапки сейчас.
2: Это российская технология или все-таки это международные? У вас какие-то... Есть ли аналоги западные?
3: Я бы сказал, нет. Близко таких серьезных конкурентов нет. Угу. Сейчас как-то, видимо, там не до тапок, понимаете? Угу. А наш человек, он более домашний, он расслаблен, он уверен в завтрашнем дне, он любит домашних, жену, ребенка, собаку. Угу. Он в теме тапочек. Там, понимаете, человек всегда в бизнесе, он озабочен, он что-то подсчитывает.
2: Все время ему нужно платить счета.
3: Счета платить, да. И поэтому он, ему некогда и тапочки-то эти носить. Угу. Он пришел и, так сказать, свалился спать. Угу. Все, чтобы завтра утром быть свежим, чтобы его не уволили, не потерять рабочее место и опять оплатить счета и так далее.
2: Ну что ж, очень поэтому, приятно, что это наша разработка.
3: Да.
2: Это очень как бы настраивает на позитивный такой лад.
3: Конаково рулит, я вам скажу.
2: Спасибо огромное, что пришли сегодня, рассказали. Я думаю, что многие наши радиослушатели направятся в салон примерить, а может быть, даже сразу и приобрести. Спасибо вам за интересный рассказ.
3: Да,
2: и,
3: спасибо.
2: Друзья, всего доброго. В гостях у программы «Встреча с интересным человеком» был Тихон Спицын.
3: До свидания.

Thank you.

0: Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Чипльдук радио на Ньюс Реверс эфире В. Лямин Яков, студии В, микрофона У. Бис на папой стал Ин Чен Ким. Уточняет, не агентство народа вождя великого жена родила мальчика или девочку. Газета пишет, блузку и юбку в одетая беременности признаков либо каких без похудевшей заметно, появилась она года нового, в честь в приеме официальном на сделанном снимке на. Ранее сообщалось, которые беременности о Джу Соль Ли КНДР, главы супруги, фотографии новой основе на «делают они выводы свои». СМИ южнокорейские сообщают этом об. Отцом стал раз второй во всему по судя Ин Чен Ким Кореи, северный лидер. Лямин Яков был Чипльдук радио студии В вами с.

музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

0: Как живете, чипыльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

Напрягала меня жизнь нескладная моя, а теперь как носорог. На меня как бульдозер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, теле, радио, кассета, напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук. Напрягает жена, денег нету ни хрена. Напрягает, ой, яйцерезка, и любовница все соки выжимает, напрягает. Напрягает работа и заботы идиота, напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам.
2: Чипльдук.

Чип-льдук. Шо говорите?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон. Race time is 1 o'clock and the weather picture looks favorable. This race should be a score.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 235.
1: Южный Техас, США, 2006 год. Тестовая презентация мультимедийной радиоуправляемой игрушки для продвинутых детей-мультимиллиардеров модели Tobii RX стоимостью $420 миллионов на испытательном стенде НАСА. Хьюстон, 16 апреля, 10 часов утра.
2: Angle 3, left turn ahead, taxi to parking, cross 7. 6 Delta Bravo, flight clear to land runway 22, via another F5, turning at the intersection of north-south taxiway, left to the runway.
3: Bravo, flight.
2: 6 DB, after your low
4: flight. 15 seconds, guidance internal, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Евгений Акварелич некто пишет, что готов всегда, ну почти всегда. Могу толкинг, ночью сплю. Москва. Акварелич.
4: Алло.
3: Евгений.
4: Добрый.
3: Добрый день. Вот сейчас через повязку слышно, через эту защитную?
4: Да, слышно.
3: Или лучше без повязки, как вот?
4: О, с повязкой, без повязки одинаково.
3: А вы сами в повязке, нет?
4: А с кем имею честь говорить?
3: Ну как с кем?
5: Мы только что позвонили Гуашичу и отлично поговорили. Теперь Акварелич, и как-то он отказывается нас узнавать.
4: Да, надо спросить у Гуашевича, почему отказать.
3: Гуашевич, Акварелич, три друга, и третий...
5: Пастельный Мелковский.
3: Да.
4: Да, чудесно.
5: Ну, конечно, Пастельный Мелковский, мы будем
3: там,
5: звонить позже.
3: Что вы малюете там, логотип радио Чебульдук или нет?
4: Я вас узнал, радио Чебульдук.
3: Да.
4: Я вас давно слушаю, да. Но Гуашевич, вы вторые, кто меня так назвал. Это интересно. Я подумал, что это старые друзья. Хотя вы можете быть старыми друзьями, почему нет? Да.
3: Ну, насколько мы старые? Вы с нами сколько уже ошибаетесь?
4: Смотрите, я с вами скажу. Это, наверное, год восьмой. Так, что сейчас, 20-й. Год восьмой, наверное, был, да. Где-то так.
3: Ну, это солидно, это нормально, хорошо.
5: С 2008 года?
4: Да.
5: Значит, 12 лет. Гуашич с нами.
3: Ну, сейчас-то какой год? 24-й?
4: О, сейчас уже...
3: Нет. Как? Ну, как? Нет, 20... Этот звонок, сейчас он идет в ротации.
5: Да,
3: у нас
5: да,
3: сейчас
5: да,
3: 24-й год уже.
5: Четвертый
4: год, чудесно. Нам главное с вами не потерять временной континуум, который нас окружает.
5: А он, по-моему, если только может быть хуже, поэтому все его терять.
4: Ну, когда нечего терять, то ничего не потеряем. Все отлично.
3: Ну, на континуум энтропия же действует, поэтому тут как ни крути.
4: Согласен, да. Плюс еще магнитные поля, которые нас окружают, тоже немаловажный фактор.
5: Ну, вы расскажите о вашем
3: приятно поговорить все-таки, да. Он выдает себя за Акварелича, а сам-то на самом деле технический. У него полушарие техническое развитое.
5: Да.
4: Вы меня раскусили, ребята.
3: Да. Ну, Акварелич — это хобби, да. Я так все-таки думаю.
4: Это бренд. Давайте так называть, это бренд.
5: Ну и расскажите о своем акварельном прошлом и настоящем.
4: Слушайте, ну, хотелось бы, чтобы оно было безоблачное, конечно. Вот, ну, есть разные нюансы.
5: Ну, вы нарисуете натюрморты какие-то, там не надо облака рисовать. Будет вам и безоблачное все, зачем?
4: Да. Сделаем все в светлых тонах. Да. В светлых тонах.
5: Да.
4: И, кстати, акварель, как и гуашь, она сладкая на вкус. С медом. Помните, в советское время были краски?
3: Да, медовые, вот. Да.
4: Медовые краски, да.
3: Ой, для детей это вообще нельзя даже было показывать, да.
4: Не, конечно, это все. Это сразу покупай два комплекта.
3: Ой, вот так вот начнешь с молодым разговаривать, а он и не понимает, о чем речь идет, понимаете? Он зубной пастой в пионерлагере морду не мазал.
5: Что с него взять?
3: В соседнем отряде, да. Одежду девочек на флагшток не поднимал вместо флага.
4: Да, это не всем удалось, конечно. Это вот,
3: но скажем... у нас Чебульдук все-таки это такой шампур, пронизывающий поколение. У нас и 82-летние есть слушатели.
5: Это мы.
3: И 8-месячные.
5: Ну, мы намного ближе к 82-летним,
3: чем мы. Мы ближе сейчас уже к 82-летним.
5: И причем приближаемся стремительно.
3: Стремительно с каждым годом. Но вообще это хорошо, понимаешь? Потому что когда ведь людей поздравляют с днем рождения, они как бы, ну, хорошо, что прожил, типа, что дожил, да, что раньше не помер. В этом ведь суть поздравления, наверное.
4: Да, конечно, да. А еще говорят, что до 102 лет. Или как-то так, да? Старые добрые пожелания.
3: Да. Хорошо, неспешно течет наша беседа с понимающим, таким знающим нашим слушателем Евгением Акварельичем.
5: Эх. А вы же с нами вот 12 лет, а что-то мы вас
3: не признали.
5: Раньше-то
3: что же вы не высовывались? Что-то из норки.
4: Да, есть такой пробел, потому что я тут решил на форум. Я более того скажу, я тут увидел, как-то зашел на форум в очередной раз и увидел кнопку там, да, датчик льду. Думаю, о, размещу-ка себя на сайте. У меня там есть сайт один, который просто как одностраничник, как заглушка. И думаю, ну, будут заходить ребята, повешу кнопку слева.
3: Да.
4: Вот, сразу. И немного ее подкорректировал так, чтобы она на плейлист на 256 килобит выходила сразу.
3: Да.
4: Вот, да. И такой, думаю, ой, надо регистрироваться, а заодно и письмо напишу. Вдруг позвонят ребята. Вот, вы позвонили.
5: О, как. Ну, можно долго, мне кажется, говорить. Такая обстановка приятная.
4: Ну, я сейчас, я, например, еду в такси, поэтому я могу с вами пока вот
3: говорить. А у вас счетчик тикает, как бы.
4: Счетчик тикает.
3: Мы вас сейчас закажем.
4: Да. Отлично. Только я как пассажир, поэтому, наверное, максимум, что могу, это вот, наверное, передать водителю, что вы можете заказать такси.
5: А вы зажиточный или вы пьяный? Почему вы так себя ведете? Почему вы в машине?
3: Зажившийся.
4: Ну, слушайте, ну как в одной известной картине было сказано, что, в общем-то, в булочном такси тоже можно съездить.
5: Ага. А вы купили какой? Нарезной батон или Геркулес?
4: Старый, классический нарезной, который по диагонали вот так вот чик-чик-чик-чик-чик.
5: А вы в булочной, у вас, видимо, далеко от дома, вы столько едете. Мы уже разговариваем 35 минут, а вы все еще в машине.
4: Сколько времени быстро бежит. Слушайте, еду сейчас вот по Тверской.
5: По Тверской?
4: Да, в Тверской булочную, да.
5: Так вы же... Откуда? Вы из Питера едете?
4: Как Радищев из Петербурга в Москву, да, вот проезжаю Станиславского театр.
5: Хорошо. Ну,
4: получается, тогда из Москвы в Петербург, если направление у нас все-таки сейчас такое, из Москвы в Петербург получается.
5: Ну, то есть только недавно выехали. Ну, хорошо.
4: Да. Начало это уже половина пути, вот, примерно так.
3: В такси включит нам водитель что-то послушать?
4: О, да, есть, наверное, сейчас прошу, Монте-Карло вот играет здесь.
3: Ну, да, давайте погромче, мы давно Монте-Карло не слышали.
4: Ой, да, хорошо, сейчас прошу, ну, пока. Лучше.
5: Монте лучше Пайтон или Карло Пазолини.
4: Алло.
3: Да, что-то не слышно.
4: Не слышно?
3: Нет.
4: Ой, ну, сейчас еще раз попрошу. А так, слышно?
3: Так было, да, отдаленно слышно, да, в эфире радио «Такси» на радио «Чапульдук». Минутка такой слышимости. У нас из Владивостока лучше слышно было. Ну, вы нас как-то успокоили, мы были такие боевые сейчас, поговорили. Видно, человек свой... Спешить некуда.
5: Ну, приятно.
3: Приятно, конечно, приятно.
4: Я буду рад вас слышать.
5: Ну что же, мы желаем вам доехать успешно.
3: Водитель остался доволен. Запишите его номерок.
4: Вот водитель вам кивает, да, тоже передает привет.
3: Спасибо. Как его зовут, кстати?
4: А как вас зовут? Леонид, вот водитель Леонид.
3: Леонид. Ну, да, вот ему тоже привет. И пусть он тоже послушивает радио «Чапульдук» в машине. Хоть расширит музыкальный кругозор. В мобильном приложении прекрасненько в такси пусть слушает нас.
4: Да, передам. Но вы сейчас на громкой связи. Вот после музыки я оставил громкую связь.
3: Очень хорошо. Радио «Чапульдук» тревожило вас. На Тверской, такси. Наша рубрика «Ни о чем» на радио «Чапульдук».
5: Акварелич, ну что же, сочных вам красок.
3: Да.
5: Пока.
4: Спасибо большое. До встречи. Отличного вечера.
3: Пока.
4: Пока.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 15 часов 15 минут.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

многих наших слушателей наступает время послеобеденной дремы. Для них наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер-спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Напоминаем, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
1: Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль. фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грёнендаль. Кузьминская... Куньминская овчарка. Артезиана нормандский бассет.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий
1: американский кокер-спаниель. Ирландский волкодав.
0: Напоминаем, что сегодня в
1: западносибирская лайка.
0: Напоминаем, что сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы
1: жесткошерстный шерстовик. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
0: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Литературное чтение.
1: Листая страницы классики.
2: Часть первая. Уважаемый покупатель, поздравляем вас с приобретением мясорубки. Уверена, что она станет вашим надежным помощником в кулинарных экспериментах. Перед началом эксплуатации мясорубки внимательно изучите данную инструкцию, в которой содержится важная информация. Требования безопасности. Мясорубка предназначена исключительно для измельчения пищевых продуктов в бытовых условиях или условиях, приближенных к бытовым, таких как места общественного питания, места обеспечения готовыми продуктами питания, в кухнях для сотрудников магазинов, офисов и промышленных предприятий, пользование гостями пансионатов, небольших отелей и подобных заведений. Использование прибора не по назначению, нарушение правил установки, эксплуатации, очистки и мер безопасности, а также несоблюдение температурных условий лишает вас права на гарантийное обслуживание. Внимание! Мясорубка не рассчитана для использования в промышленных целях. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры, например, внесение с мороза в теплое помещение, может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении. После хранения блендера при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать его можно не раньше, чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре в распакованном виде. Сборка прибора. Первое. Поместите режущую камеру в отверстие в корпусе мясорубки, нажав на кнопку фиксатора. Удерживая камеру одной рукой, поместите фиксатор в боковое отверстие корпуса и затяните его по часовой стрелке до полной фиксации режущей камеры. Второе. Слегка поворачивая шнек, поместите его в режущую камеру мясорубки длинной стороной внутрь до установки в корпусе. Третье. Поместите нож на посадочное место шнека, режущей поверхностью к решетке. Если нож установлен неправильно, мясо не будет измельчаться. Четвертое. Поместите нужную решетку так, чтобы выступы на решетке совпали с выемками на режущей камере. Пятое. Плотно закрутите прижимную гайку, но не затягивайте ее слишком туго. Шестое. Поместите лоток на горловину режущей камеры и зафиксируйте его в нужном положении. Седьмое. Установите мясорубку на ровную, твердую поверхность. Отверстия для воздуха, расположенные снизу и по бокам корпуса, должны быть открыты. Перемалывание продуктов. Нарежьте мясо или другие продукты на небольшие куски, свободно проходящие через отверстие лотка в загрузочную горловину. Полностью размотайте шнур электропитания и подключите к розетке. Включите мясорубку, нажав кнопку «вкл-выкл». Положите куски мяса в лоток. Для подачи мяса в режущую камеру используйте толкатель. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети. Внимание! В процессе работы мясорубки в режущей камере начнет двигаться шнек. Это норма.
3: и не является неисправностью. Не затягивайте очень туго фиксатор, чтобы устранить движение. Это может привести к поломке прибора.
2: Внимание! Если мясорубка работает, но фарш не выходит через решетку из-за того, что она забита, необходимо выключить мясорубку, отключить ее от электросети, разобрать и очистить режущую камеру мясорубки и решетку. Режим реверс.
4: Если во время работы мясорубки мясо застряло, то выключите ее и дождитесь полной остановки мотора.
3: Не отключая от электросети мясорубку, включите функцию обратного хода, нажав кнопку «Реверс». Вращение шнека будет происходить в противоположном направлении, что позволит очистить режущую камеру мясорубки. Если это не помогло, отключите прибор от электросети для разборки камеры и очистки вручную.
2: Насадка для сосисок и колбасок.
3: Первое. Установите на шнек насадку для приготовления колбасок и фиксирующее кольцо. Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой. Второе. Предварительно подержите оболочку для колбасок в теплой воде 10 минут. Затем натяните влажную оболочку на насадку и завяжите на противоположном конце оболочки узел. Используйте для приготовления колбасок натуральную оболочку. Третье. Подготовьте фарш, помещая куски мяса в горловину режущей камеры толкателем. Четвертое. Наполняйте оболочку фаршем. По мере заполнения оболочки сдвигайте ее с насадки. Если оболочка высыхает, прилипает к насадке, смочите ее водой. Внимание! По окончании работы выключите мясорубку и дождитесь полной остановки моторного блока. Затем снимите и разберите режущую камеру. Далее извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Отсоедините все насадки и вымойте их! Утилизация. Данный прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, прибор должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию об утилизации продукта от уполномоченных подразделений.
5: Вы прослушали инструкцию к электромясорубке. Текст читала артистка театра и кино, дипломант Всероссийского конкурса артистов-чтецов к 175-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя Елена Бушуева-Цеханская.

0: Внимание, весь этот час в нашей программе звучит музыка для душевых кабин бизнес-класса.
1: Джессика, о, Джессика.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: не свежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. А в этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. И вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы, валенки, газета... Страница 20.
4: У меня, кстати, горнолыжные ботинки. Там огромное количество газет.
3: Все, подождите, Илья. Вот у меня из луноходов вот материал. Страница 20. Большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция. Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
4: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет. Все.
3: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был бы эти лыжные ботинки.
4: Народная артистка РСФСР Светлана Неманяева в интервью.
3: Прекрасно.
4: Вот, пасьянс помогает мне легко заснуть.
3: Скажите, а вот судя по лыжным ботинкам, обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
4: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
3: А горнолыжные ботинки?
4: Это огромные совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
3: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
4: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
3: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих... горнолыжных ботинок.
4: Ну вот, я вам говорю, статья на интервью со Светланой Немоляевой.
3: Да.
4: Рассказали детям о доброте и смелости, статья.
3: Интересно.
4: Очень познавательно. Здесь много трамвай домчит домой. Большая интересная статья.
3: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы, и даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
4: это возможно,
3: достаю. Зачем это делается?
4: Это скорее кроксы. Вы знаете, так говорят,
3: кроксы.
4: Вот туда можно засунуть.
3: А в сланце-то зачем было?
4: Сланцы.
3: Вот здесь материалы. В этих сланцах газета... Трассировка новой линии столичной подземки утверждена.
4: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
3: Да.
4: Вот.
3: Помолодела. А вот для пожилых я извлек...
4: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
3: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть
4: сейчас
3: для пожилых людей? Сейчас
4: просто запах жуткий какой-то.
3: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, не представляю, как это. Хорошо, что все хранилось
4: большой,
3: на антресолях.
4: Да, большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта.
3: Да.
4: Это прекрасная спортивная гимнастка известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
3: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
4: Да.
3: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
4: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, Да. Это уже можно назвать древним, понимаете?
3: Да.
4: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
3: Да.
4: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
3: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
4: Абсолютно не имеет ни
3: малейшего значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских садах.
4: Вы знаете, что я предлагаю?
3: Да.
4: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
3: Да.
4: И встретиться нам с вами лет через 15.
3: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
4: Так. А сейчас мы с вами должны как-то...
3: Да, завершаем этот обзор.
4: Да.
3: Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет, но все равно...
4: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая,
3: может
4: с газет, может нам прислать просто...
3: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек, какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
4: Да, найденные на антресолях.
3: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь, например, какие-нибудь балетки,
4: да,
3: пуанты розовые с завязками, знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы, ну вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Мне тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересна какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
4: Да.
3: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломпсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
4: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
3: Да. Понимаете, такие
4: старости. Это благородно, это породисто.
3: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапльдук.
2: I love Switzerland because I've lived here. My father was thrown out of the United States, and then we moved to Switzerland. So I was 8 years old, and I went to school. All my schooling was in Switzerland, and then I left it. I broke away from Switzerland. I thought it was the most boring place in the world. And then, as I grew older, the terminology changed. Now I find it quiet. It used to be boring, now it's quiet. So, and I love it.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапльдук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, продолжаем тревожить слушателей. По новой телефонной линии мы уже теперь, поскольку мы... Наша дислокация изменилась.
3: И сейчас те, кто обладает кодом 950, код города, да, вздрогнуть как минимум, потому что именно эти числа последовали у нас за традиционной восьмеркой. То бишь,
2: а
3: будем
2: за всем
3: попадать...
2: этим набором цифр скрывается некто Нефериус.
3: Насколько он скрытен сейчас,
2: какой
3: мы
2: язык?
3: Знаем.
2: Латынь? Я по латыни не могу. По-английски могу,
3: да? Да. Итак, мы не узнаем, что же это такое 950.
2: Ну, мы добьем.
4: Да, слушаю.
2: Can I speak to Nefarious?
4: Да.
2: Здравствуйте, Nefarious. А мы в какой попали город?
4: Это Санкт-Петербург.
2: А это Москва. Mm-hmm. Радио Чапыльдук.
3: Скучно.
4: Ой, ничего себе.
2: Да, уж и не ждали.
4: Вообще, я тут сплю после работы.
3: Ну все, подъем. У нас есть такая рубрика «Проснись и пой». Мы застаем в совершенно непотребном виде наших слушателей и заставляем их петь. Обычно это происходит ночью, а сегодня вот оказалось так, что...
2: Но сегодня порядки исключения, мы стартуем прямо сейчас.
4: И что же вам?
2: Надо спеть, прямо вот первое, что приходит.
3: Да,
2: вот
3: как, у вас есть 10 секунд.
2: Вот есть
3: секунд
2: такое
3: на
2: выражение
3: подготовку.
2: Даже, вот разбуди, и я вот не забуду да. Вот любой момент. Вот мы вас разбудили, вот что у вас просится сразу? Что бы вы спели сами?
4: Я есть хочу.
3: Вот, давайте, можно даже с припевом «я есть хочу».
2: Я знаю, правда, вот я танцевать
4: я хочу. Я могу даже электрогитару включить.
3: Давайте, это
2: отлично,
3: очень хорошо.
2: Отлично.
3: Включайте.
4: Да, сейчас.
2: Подъемная, пробудительная от Нефериуса из Санкт-Петербурга на радио Чапыльдук.
3: Да, с кодом 950, между прочим, а не 812, к которому
2: интересно,
3: мы привыкли.
2: Да.
3: Вот электрогитара уже звучит. Электрогитарой. Чувствуется, что это какой-то
2: так,
3: Вашбурн.
2: Вокал уже ждем.
4: Так.
3: Хорошо.
2: Дебют рубрики «Проснись и пой». Внутри рубрики «По нашим заявкам» от проснувшегося только что.
4: Я хочу кушать. Вот и все, что говорит.
3: Ну, вы знаете, лаконично. И главное, что понятно.
2: Искренне главное. Искренне. Это вопль организма. Утробный, да. Можно сказать, месседж такой из глубины, из недр организма.
3: Ну, ведь не поспоришь. Человек проснулся, и надо подкрепиться.
2: Никакого вранья. Как всегда на радио Чапыльдук. Все, вправду. Проснулся, хочу кушать. Запел.
3: Гитара какой фирмы была? Гитара какая?
4: Гитара Ибанес.
3: Только хотел сказать Ибанес, сказал Вашбурн, облажался. Ибанес Форева.
2: Это у нас уже рекламная пауза на радио.
3: Счастливо. Пока. Приятного аппетита.
2: Пока.
4: До свидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Добрый день, друзья. В эфире наше ток-шоу. Очередной выпуск. И сегодня у нас, как всегда, острая тема. И наш сегодняшний гость – эксперт по соответствующему вопросу Ян Львович Чесачев. Здравствуйте, Ян.
1: Добрый вечер.
0: И я ведущий Мирослав Верещагин. И наша сегодняшняя тема, как всегда, очень острая.

0: и категоричное. Должен ли человек быть дома или на улице? То есть, человек, где твое место? На улице или дома? Надо, мне кажется, определиться в этом вопросе. Потому что такая метафизическая неопределенность в этой дилемме порождает постоянный невроз в человеке. Итак, давайте разберемся, взвесим, где же все-таки человеку быть. Пожалуйста, Ян Львович.
1: Вы знаете, я считаю, что мы должны начать все-таки с детства. Проблема важная, которая поднималась, это проблема для детей, проблема улицы. Вот человек, ребенок находится на улице, улица воспитывает его, он проходит школу жизни на улице.
0: Да, синяки, падения какие-то.
1: Да, это социализация,
0: таскать общение. Таскать кошек за хвост, общение со сверстниками. Вот. Я понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Да. Поэтому... Свежий воздух, да, движение.
1: Опять, здесь явно хорошо, да. Конечно, что ребенок находится на улице.
0: Но ребенок вырастает.
1: Да.
0: Я не говорю о том, что и для ребенка полезно все-таки быть дома. Может быть, ребенок должен быть дома всегда? Потому что тогда он под надзором. Он защищен от каких-то инфекций, переломов, укусов собак.
1: Да, но рано или поздно, ему придется выйти из дома. Понимаете?
0: Зачем? Вопрос, зачем? Что он забыл, в общем-то, по сути? Если ребенка определить, чтобы он был дома, угу. Понимаете? Как постоянное место его нахождения.
1: Вы понимаете, в чем все дело? Дело в том, что вот улица... Это все-таки что-то, куда можно бежать, где можно идти. Это большое пространство.
0: Да.
1: Дом, если ребенок находится дома, это маленькое пространство. И рано или поздно ему захочется, и тогда он может, что называется, выйти.
0: Ну да, что называется, улизнуть на улицу.
1: Шагнуть наружу.
0: То есть как запретный плод, да, как кошка, которая мяукает, или собака в прихожей,
1: мне
0: просится,
1: кажется,
0: на улицу.
1: Мне кажется, что на разных этапах жизни человек должен быть в разных местах. Вот если он маленький, он хорошо бы, чтобы он был на улице.
0: Нет, мне кажется, это как раз мы возвращаемся вот к тому, что и порождает этот внутренний конфликт, этот невроз, когда человек мечется между двумя какими-то точками пребывания, двумя статусами, состояниями, видами деятельности. Мне кажется, нужно определиться. И все-таки вот, Ян, значит ли это, что вы вообще в принципе склоняетесь к тому, что человек, не только ребенок, а выросший ребенок, угу. Взрослый человек, давайте перейдем все-таки к взрослым, должен быть на улице. Мы не рассматриваем промежуточных состояний, понимаете, вот этих вот метаний. Мы должны определиться.
1: Я вам так скажу. Жена должна быть дома. Понимаете?
0: Меня? Тут нечего возразить.
1: Вот. Если мужчина приходит домой, а жены нет...
0: Жена на улице.
1: Жена, например, на улице, да? Понятно.
0: Что она там делать может?
1: Ну, тут однозначно нет.
0: Конечно.
1: А семья – это очень важно.
0: То есть жена – домашний очаг.
1: Да.
0: А мужчина – кормилец.
1: Ну, это хорошо. Не я придумал.
0: Тогда каким образом тот же кормилец должен подавать вот добытую пищу, провиант, товары в дом, где находится жена?
1: Вы хотите сказать, что она должна выходить на улицу и забирать эти... и уходить
0: Нет,
1: домой?
0: Нет, по мне могут быть какие-то устройства, приспособления, подъемники, в конце концов, корзина на веревке,
1: может
0: на которой
1: быть.
0: Она может поднимать. И мужчина-добытчик, который всегда на свежем воздухе, на улице, в хорошей форме, в тонусе, в конкуренции с себе подобными, так сказать, вот самцами, назовем это своими именами, он обеспечивает это, а жена дома, с ребенком, кстати, занимается им. Они в безопасности, в стерильно-гигиеничной обстановке. Вот. А он туда подает.
1: Понимаете, в чем все дело? Философский момент. Те, кто все время находится вне дома, они же внутренне хотят домой. Дорога домой, путь домой. Здравствуй, милый отчий дом. Понимаете?
0: Да вот в этом и диалектика. Из-за этого мы и не можем решить эту проблему.
1: Человек, а тот, кто все время находится дома, он же хочет полета. Он же хочет движения. Каких размеров должен быть дом, чтобы человек мог почувствовать там себя свободным, крылатым?
0: То есть вы считаете, что дело в размерах? То есть если дом будет очень большим, а улица очень короткой и узкой, то исчезнет эта проблема?
1: Ну, исчезнуть она не исчезнет, но, по крайней мере, острые углы будут не так маленькие. Да, в большой квартире просто на острый угол напороться сложно. Да. Если квартира маленькая, человек чувствует себя
0: зажатым. Ну, вы ведь неоднократно ловили себя, вот самого лично. То есть вас тянет, когда вы дома, всегда тянет на улицу. Как-то вы засидели, застоялись, кажется, что там движение, движуха, так сказать, настоящая жизнь. Какие-то соблазны, пусть даже и с опасностями вперемешку. Там жизнь. А вы где-то вот тут дома, и праздник без вас где-то происходит. Правильно?
1: Это совершенно...
0: И наоборот.
1: Я вам скажу по-другому,
0: да.
1: Даже без наоборот.
0: Так.
1: Если вы находитесь на улице, если вы находитесь дома. А еще же есть удивительное состояние. Третье,
0: да.
1: Голубчик мой, если вы находитесь в гостях. Это что такое? Это вы находитесь не дома и не на улице. А вы находитесь в другом доме, где тоже есть движение, понимаете? Но это не дома.
0: Но чтобы попасть туда, вы все равно должны пройти
1: вот,
0: через улицу.
1: Вот,
0: поэтому мы пока не рассматриваем вот это вот следующие этапы. Давайте ближайшие два вот этих состояния рассмотрим.
1: Сейчас современное, ты можешь доказать себе на дом еду.
0: Да.
1: Что человек должен, так сказать, делать? Он должен спать, он может кушать хочет.
0: И работать.
1: Да, все это можно делать дома сейчас.
0: Но и на улице можно организовать такой сервис, что туда вам привезут на улицу ваш любимый диван, кресло ваше кожаное, удобное. Перед ним привезут, поставят ваш телевизор большой с хорошими домашними колонками и вообще любые какие-то гаджеты ваши из дома, там, соковыжималку, мясорубку и так далее. Аквариум с рыбками привезут и поставят там, понимаете? Все это на свежем воздухе, ну, под навесом на случай дождя. Могут привезти, в конце концов, постель с любимой женой под теплым одеялом, знаете, на полчасика. Ну, потом все это увезти обратно домой.
1: Нет, но если вы все время находитесь на улице...
0: То что?
1: Рано или поздно, вас назовут бомжом. Как бы вы ни выглядели на улице, каким бы продвинутым, с какими бы гаджетами бы не были, вы все равно бомж.
0: Ну, а если вы все время дома, то также можно назвать вас узником каким-то, невольником. Ну, просто вот это метание... Понимаете, все время невроз между двумя этими состояниями. Ты дома хочешь на улицу, а на улице всегда тянет домой. Пора с этим уже закончить, мне кажется.
1: У вас есть вот решение этого вопроса? Вот
0: вы... Нет, поэтому мы и приглашаем специалистов, экспертов, вот как вы, какие-то социологи, психологи, психиатры даже подчас, экономисты. Здесь все аспекты важны. Политика.
1: Если человек... Давайте
0: вот
1: так.
0: Если народ, весь народ будет на улице, это хорошо? Шире вот вопрос поставим. Представляете, какой риск? Это будут беспрерывные шествия, какие-то сборища, вечи
1: если,
0: и митинги.
1: А если люди будут все по домам?
0: Это тоже вот этот эксперимент. Вот вся страна и все дома сидят. Представляете? По домам.
1: Вопрос, где человеку более комфортные условия можно создать? Дома или на улице? На улице человеку рано или поздно станет холодно.
0: Ну что значит холодно? Он же не будет сидеть там сложа руки. Он же добытчик. Он будет там охотиться, копать, пилить. Ему будет чем согреться.
1: У него нету своего угла.
0: Угол
1: он свой угол.
0: Можно создать. Можно построить углы на улице.
1: Можно построить
0: углы. И люди
1: углы,
0: в них
1: уже
0: у костра
1: строятся,
0: будут греться.
1: Люди строят такие углы.
0: Есть проблема в углах. Причем тут еще вопрос. Угол внутренний, чтобы человек в него входил. Или угол внешний, чтобы человек к нему примыкал.
1: Такие углы уже есть.
0: Тупой угол или острый угол. Здесь это мы усложняем, мне кажется.
1: Мне кажется, нет. Да. Мне кажется, мы просто должны решить проблему, а вы хотите просто ее обсуждать и не принять никакого решения.
0: Безусловно, потому что иначе это демагогия. Может быть, люди должны разделиться по интересам. Кто-то определился и находится дома всегда, а кто-то всегда на улице.
1: Ну, так уже почти и случилось. А вот это выражение «с радостью бегу на работу» и с радостью с работы домой.
0: Ну, давайте я задам личностный вопрос.
1: Да.
0: Вот вы, если вас спросят, вы хотите с этого момента и до конца дней своих где провести
1: Я предпочту быть дома.
0: С женой.
1: Да. До какого-то момента, до какого не знаю. Но я предпочитаю все-таки быть дома.
0: Но те, у кого жена предпочла быть всегда на улице, и они это тоже гулящие, хотят с ней быть всегда.
1: Это, да. Это гулящие, тогда гуляйте.
0: Гулящая
1: вместе.
0: Пара, гулящая да. семья получается тогда. Это не ячейка, ну,
1: это...
0: общество, а как раз какая-то...
1: Табор.
0: Стайка, да, какая-то... Да, бродячие какие-то.
1: А вот вы, Мирослав, извините, все-таки вы ведущий программы, вы хотите сказать, что для вас эта проблема решена, вы для себя решили, где вам быть?
0: Ну, понимаете, я могу ответить просто как не сотрудник. Я хочу быть на балконе.
1: Хороший ответ.
0: Мне кажется, это компромиссно. Это рядом с домом и в то же время на улице.
1: Но вы планируете с балкона заходить в квартиру? Или вы хотите быть...
0: Не обязательно, нет. Вы это уже не требует. Да. Это, что называется, в шаговой доступности. Я считаю, Ян, это хороший компромиссный вариант.
1: Нет, нет, Мирослав. Я глубоко убежден, что человек должен выбрать все-таки что-то одно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, точка в нашем сегодняшнем серьезном разговоре не поставлена, и мы обращаемся к вам. Как вы бы определили свое местонахождение? Где мы с вами, на улице или дома? И хватит этих уже метаний туда-сюда, давайте определяться.
1: Да, и вот это выражение, чтобы не оказаться на улице.
0: Но и в то же время, чтобы не чувствовать себя как под домашним арестом.
1: Сложно это, вы знаете, Мирослав. Мне кажется, что только наши слушатели, сами сделав выбор, могут ответить на этот вопрос.
0: Итак, друзья, это была наша программа, наше ток-шоу «Важная тема». У нас в гостях был эксперт по этому вопросу Ян Львович Чесачев.
1: Спасибо.
0: И с вами был я, ведущий Мирослав Верещагин. До новых встреч на радио Чипульдук.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: нашей литературной рубрике мы попросили прочитать отрывки из своих любимых произведений представителей разных профессий, без отрыва от производства, прямо на рабочем месте.
1: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
2: Кнышев А.Г. Тоже книга. Читает заслуженный врач Удмуртии, хирург первой категории Валерий Кравченко.
3: Здравствуйте. Все готово? Пульс в норме? Давление? Так, хорошо. Ага. Так, где читать? Не-не-не, это слишком длинно. Так, а, вот, да. Так, скальпель. Любишь кататься, катись к чертовой матери. Так, пульс. Ага, так. Дальше. Пою мое отечество, заявляла продавщица пивного... Зажим. Ларька, еще зажим. Норма. Так, дальше. Я удаляюсь, презрительно заявил аппендикс. Смешно. Больной, помолчите, вам нельзя. Так, расширите. Зажим. Так, потерпите. Давайте, давайте. Так, хоть одним глазком. Так, так. Взглянул на Париж, мечтал Кутузов. Ну, это к офтальмологу. Зажим. Салфетку. Кохер. Еще кохер, быстрей. Черт возьми. Перенем. Взяли. Так, так, так, так. Так, совесть у человека находилась, видимо, в хвосте. Так, четыре кубика, Ализова. Быстро, быстро. Фу. Пульс. Так, где? Ага. Искусственная почка на 15 камнях. Смешно. Больной, не нервничайте. Это не я, это писатель. Так, позовите анестезиолога. Что-то он не спит у нас. Так, где? А, не, это много. Так, еще, еще, еще перелистни. Ага, вот. А, давайте. Так, пульс. Нормально? Ага. Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные... 60 на 40, хорошо. Начали трудиться. Правильно. Я бы еще сказал и скальпель. Да уснете вы, наконец. Подключайте к аппарату. Автору передайте стихи хорошие.

0: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
1: Фрагменты произведения А.Г. Кнышева «Тоже книга» читал заслуженный врач Удмуртии, хирург первой категории Кравченко В.Э.
2: Mm-hmm.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Bonnie Swack, he Mally Ponce. I honestly think I'll be sick.

0: пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
1: Радио Чиполь-Дук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бон, бон, бон, бон, бон, бон.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Горстки судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипендук.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в уютной гостиной радио Чипендук ваш любимый ведущий Аркадий Марчулионис. И, ну, конечно же, я вот смотрю с огромным удовольствием на нашего дорогого Овидия Львовича Глинского.
2: Да, добрый день, добрый
1: день, Аркадий. Который уже приходит к нам не первый раз. Это представитель гильдии коллекционеров, ну, ведущий, что
2: Что тут говорить, да. Нас много, этих коллекционеров, я просто представитель одного из направлений, да. А для меня ваша программа, вот встреча с интересным человеком, это встреча с вами, потому что мне с вами интересно.
1: Ну, это встреча у нас вторая, мы получили огромное количество писем, сообщений на пейджер. И все, конечно, интересуются темой запаха. Но вот у меня есть эксклюзивная информация о том, что помимо запахов, что то ли вы, то ли кто-то в вашей среде коллекционеров собирает мешки-пылесборники.
2: Вот. Совершенно верно, Аркадий. Да. Дело в том, что у нас открылся даже новый отдел, такое подразделение. Значит, отдел пыли, коллекционирование пыли.
1: Так.
2: Ну, как коллекционировать пыль? Вы же понимаете, это довольно сложно. То есть кисточками мы подметаем волонтеры, какие-то тротуары, какие-то поверхности, мебели. Где еще пыль? Вот статуэтки всевозможные в музеях, клавиши роялей, носы и лысины императоров на барельефах и памятники. Внутренности старых репродукторов и всякой такой техники подметаем. Там тоже очень много интересной пыли.
1: Ну, конечно,
2: в уклонных уголках, вот в цирковых гримерках, в катакомбах, в пагаузах, значит, газонов, каких-то промышленных сооружений и так далее. Собираем в отдельные их такие мешочки и пакетики. Ну, это маленькие порции, во-первых, их сложно собирать, это новые экспонаты. А вот именно мешки, пылесборники...
1: Вот, я начал именно с пылесборников. Все-таки это историческое, экскурс, это эпоха.
2: Это артефакты абсолютные. Как только появились пылесосы, первые пылесосы появились ведь еще в прошлом, в позапрошлом веке. Они были такими очень громоздкими, очень такими наивными, чудо-юдами такими, знаете. Вот. И потом, в основном, конечно, хозяева их выбрасывали на свалку, в помойку, никому это было не нужно. Но ведь эти мешки порой сохранялись в этих геологических наслоениях, и потом археологи их стали обнаруживать в этих культурных, так сказать, слоях. И изучать, что же находится внутри этих пыльных мешков. Это удивительно, это целый мир. Понимаете? Ну вот взять, например, даже наши старые советские пылесосы. «Сатурн».
1: Да, вот я, кстати, вот сегодня перед программой как раз смотрел в интернете, знаете, сейчас продаются многие вещи, я видел, что продается реально вот тот самый пылесос «Сатурн», огромный, с такой как бы этой самой орбитой. И
2: такой шарообразный такой предмет с резиновым кольцом, таким ободом по периметру. Ты его открываешь, вскрываешь, и, в общем, там вся пыль, фактически пылесборника там не было. Но есть пылесосы, которые хозяева поленились вытряхнуть, и тогда внутри этого пылесоса находится бесценное содержимое.
1: Я вот сейчас вспомнил, как Карлсон разбрасывал пыль с малышом, когда они открыли пылесос, он обратно расчихивал, начал чихать и расчихал всю пыль обратно по квартире.
2: По чихание мы еще с вами поговорим. Я вот перед вами буквально только почистил нос, потому что все время туда захожу, в этот отдел. Там пыль столбом стоит, там все это, значит, разрезают эти мешки. Я вот взял с собой сегодня два мешка.
1: Так,
2: вот давайте посмотрим.
1: Давайте смотреть. Это они уже открыты или они еще?
2: Нет, они не открыты. Вот я вот, смотрите, вот достаю.
1: Так.
2: Да. И вот этот вот, значит, пакет. Он картонный. Мы его сейчас с вами разрежем. Это из пылесоса Schmeister Electric. ну, угу. очень старого.
1: Не жалко? Вот,
2: вот сейчас, да.
1: Волнительно.
2: Нет, это волнительно. Мы сейчас с вами изучим.
1: Давайте.
2: Конечно, это все бесценно потом. Это, видите, я делаю это на такой специальной емкостью, чтобы ни пылинки не пропало.
1: Угу. Бритвочкой. Ну, давайте,
2: открывайте. Бритвочкой.
1: Уже все, так.
2: Аккуратненько. Бритвочкой. Ага. Жилет мы...
1: Да.
2: Взрезаем. И... Ой, видите, вот сразу пошла эта пыль. Фу. И давайте выложим.
1: У меня же аллергия на это все хозяйство. И глаза защипало.
2: Да ничего, ничего, ничего, потерпите. В следующий раз наденем маску. Интересно. Да вот я выложил здесь на поддон все, что здесь я вот высыпаю. Посмотрите, здесь вот гаечка какая-то, болтик. Маленький какой-то здесь вот это... Что это?
1: А года-то какие? Что это хоть приблизительно?
2: Откуда
1: этот мешок? Известно вообще?
2: Нет, неизвестно. Вы знаете, это нашел у нас Ермолай Егоров. Где-то разыскал, раскопал, купил тоже. Через интернет он купил. Это почему очень больших денег стоит. Вот, смотрим, что внутри этого полисборника оказалось. Значит, одна гаечка.
1: Что за гайка?
2: Вот, это мы будем подбирать по размеру избы. Вот, значит, здесь какая-то... Смотрите, что это такое, даже не пойму. Какое-то ювелирное изделие. Это сережка. Чья-то серьга.
1: Засосала в пылесос.
2: Засосалась, и хозяйка, наверное, очень нервничала. Искала, куда задевалась эта моя сережечка.
1: А вот можно же ведь, наверное, по характеру пыли, да, потому что засосалась.
2: Конечно.
1: Воспроизвести картину дома, да, квартиры.
2: Ой, абсолютно. Вот здесь я без анализа в сканирующем микроскопе могу вам сказать, что по характеру чихания, скорее всего, это было ковровое покрытие, натуральное ковровое покрытие. Скорее всего, из южных стран. Я так предполагаю, из Кот-д'Ивуара каких-то. То есть это не полипропилены какие-то, угу. акрилы. Собачья шерсть здесь присутствует. Вот я уже вижу.
1: Была собака, да?
2: Собака была, причем это была собака, вы знаете, наверное, сенбернар, я все-таки думаю.
1: Да вы что?
2: Да, да, причем репродуктивного возраста. Вот, что еще я по характеру или могу сказать. Цветочная пыль здесь.
1: Угу.
2: То есть, судя по всему, хозяевам дарили цветы, букеты. Вот я сейчас, извините, вот я в глаз вставил такой от окулиста лупу. Ага, вот я вижу здесь, да. А, это Floriselle dendraticus. Пыльца цветочная. Значит, дарили цветы. Возможно, mm-hmm. хозяин был музыкант. Mm-hmm. И после концертов ему дарили букеты. Так, потом что еще? Вот, кстати, вот маленькая бумажка разорванных ног. Моя догадка оказалась так правильной.
1: Так это получается...
2: Это... Да.
1: Mm-hmm. А может быть, какой-то ребенок обучался фортепиано, допустим.
2: Да, да, хотя я вот по нотам сейчас, извините. Там тебя пам-пам-пам. Да, вот здесь, к сожалению, маленький фагментик такой вот на этом клочочке.
1: По-моему, это Петя и Волк, нет?
2: Петя и Волк. Знаете, вот если перевернуть ноты, то это Петя и Волк. А если вот так перевернуть, то получается это вроде девятая симфония.
1: Ага.
2: Не знаю, не пойму. Знаете. Или, а если вот поперек, то это... Газманов не мог еще в 70-е годы. Тем более в Электролюкс еще нам не завозили. Какая-то это скорее...
1: Олег Львович, вот если обобщать, интересно очень, какие-то есть...
2: Ой, извините, здесь вот волос, длинный волос женский, белокурый. Значит,
1: так.
2: Это женщина жила в этом доме. Ой, интересный мир. Вот. Мы обязательно изучим под микроскопом этот мешок. Вот. А давайте немножко хотя бы перевьемся, послушаем музыку, а то я не успеваю даже сменить носовой платок.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.

0: перекрестке судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипальдук.
1: В уютной гостиной радио Чипальдук ведущий Аркадий Марчеленис и наш сегодняшний друг Овидий Львович Глинский. А коллекционирует он...
2: А сегодня я у вас как коллекционер не запахов, а пыли и мешков пылесборников.
1: Вот, вот есть какие-то же типичные, вот то, что, извиняюсь, засосало, вот, скажем так, ну, в любом пылесборном мешке всегда попадется...
2: Конечно, какой-то, да.
1: Ручка... Или...
2: Да, да, может быть, колпачок от ручки, как минимум, ручки. Да.
1: Ну, какие-то вот такие типичные, да.
2: Нет,
1: вещи,
2: видите,
1: да?
2: Мы нашли сережку. Другое дело, сережка просто простая, как бы мельхиоровая, никакого драгоценного камня там нет. Но мы еще посмотрим и пороемся в этом мешке
1: ведь,
2: пыли.
1: Бывают ведь ценные вещи, бывают ведь драгоценные камни. Могут
2: абсолютно.
1: Быть.
2: Вот хозяин пылесосит и что-то в трубе вот в этой птикнуло, и он думает, а потом через месяц он думает, а куда это потевалась там моя запонка? Угу. Или вот этот камушек выпал из моей брошки? Понимаете? А он, оказывается, вот в этом пылесборнике. А был случай такой. В Уругвае уборщица засосала в пылесос в историческом музее очень крупный изумруд. Представляете? Вот я вам принес еще вот буквально два мешка.
1: Так.
2: Второй мешок из квартиры нашего известного артиста.
1: Это уже конкретно откуда?
2: Конкретно нашего артиста, народного артиста Чувашии Николая Морозова.
1: Так.
2: Вот, может быть, не все его знают, но он снимался в таких сериалах, как «Волчий клык», «Не трогай меня, мама»,
1: это 90-е,
2: «Не трогай меня, мама 2».
1: Ага.
2: Вот. Он снимался у Перетулинова вместе с Мигунько. С Рокотовым, нашими известными актерами, которые тоже
1: знают.
2: Вот. И вот, значит, из его квартиры мешок, он сказал, что просто забыли отнести на побойку, жена забыла, где-то лет 7-8
1: назад. А вы не ходите
2: назад
1: по квартирам, не спрашиваете, нет ли у вас мешков?
2: Стали ходить сейчас обходчики, наши коллекционеры, обходчики. Они звонят и говорят, у вас нет, не найдется случайно мешка пыльного? Ну, чтобы не для того, чтобы по башке стукнуть из-за угла пыльно пешком. Вот, а для коллекционеров.
1: И даже удобно, потому что вряд ли это кому-то кто-то продавать будет, да? То есть это же совершенно...
2: Конечно, конечно. И кто у кого-то залежался в прихожей или где-то там, да, вдруг забыли.
1: Но вот у Морозова.
2: И вот у Николая Морозова. Вот давайте попробуем вскрыть. Это тканевый пылесборник от пылесоса Bosch. Модель, я сейчас, к сожалению, уже не помню, там у нас артикул нет за.
1: Наверное, вторая половина 90-х.
2: Давайте. Да, это конец. Вторая половина 90-х. Вот уже начинаю почихивать. Ой, Морозова. Помните, как в фильме это? Так, разрезаем. Разрезаем его аккуратненько. И высыпаем. Высыпаем тоже на поддон, чтобы ни пылинки не пропало. Ну, давайте посмотрим, вот что здесь. О, помпон от тапочки какой-то. Смешно. Помпон весь пыльный тоже.
1: А вот это что-то за... А это что такое?
2: Это я даже не понимаю. Подожди, какая-то палочка, щепка. А это половина прищепки бельевой. Так, хорошо. Это дужка от очков. Очки, кстати, на ней надпись. Чезаре... Бронзотти, какие-то очки итальянские, видимо, модные в 90-е годы. Я даже не знаю такого бренда. Пуговичка. Пуговичка такая. Не знаю,
1: даже что сказать. У меня какая-то аллергическая реакция пошла.
2: Ой, да. Так, теперь вот это что у нас тоже?
1: Записались глаза.
2: Тут каша... Кошачья тоже вот шерсть.
1: Как вы это определяете? Кошачья?
2: Ой, у меня глаз набётан и нос набётан. У меня, кстати, аллергия на кошек. Вот, посмотрите, вот это вот...
1: Слушайте, прям...
2: Да, тут дыбль стал бы, я вас туда вижу. Вы где сейчас, Аркадий?
1: Да я вот тут просто зря...
2: А у нас даже звукорежиссер даже вот чихает.
1: Не надо было это...
2: Владимир, ну подождите, не уходите, Владимир, мы без вас не сможем запись продолжить.
1: Два мешка, потому что второй прибор уже.
2: Да, я не могу. Ну, слушайте, Варвара... Вы убейте первый мешок. Нет, и третий не надо вот этот.
1: Да, третий точно вы убираете, это не получится ничего.
2: Не могу. Ой. Не могу, у вас слезятся глаза, Аркадий.
1: Можно открыть?
2: Откройте окно, да, включите вытяжку. Я не могу. Вы знаете, у меня вот прилипло что-то к пальцу в этом пылесборнике.
1: Как вы тут видите еще что-то?
2: Ой, прилипла какая-то карамелька.
1: Карамелька какая? Раковая шейка, что ли?
2: Да трудно сказать, дюшетшая какая-то карамелька. Вот. И она вся, знаете, стала мохнатая, потому что к ней прилипли эти волоски, пылинки, она такая, как мохнатый зверек. Но я вижу, что это не зверек, а это такая карамелька недососанная на ножках таких, как бы, того гляди, побежит, как зверек.
1: Да,
2: вот. Мы изучим, конечно, обязательно, потому что это...
1: Конечно,
2: кто эту карамельку, значит, во рту?
1: Конечно, что-то я, когда приглашал вас, конечно, предполагал, но...
2: Цепочка! Ой, Аркадий! Цепочка!
1: Опа,
2: серебряная
1: вот уже...
2: цепочка!
1: Так,
2: ой-ой-ой-ой-ой,
1: откуда
2: это
1: вы знаете,
2: большая
1: что
2: удача.
1: Это, да, это
2: и
1: хорошо.
2: У нас есть отдел именно драгметаллов и ювелирных украшений, собранных в сборниках. Тоже по отделам, по странам. Вот, очень все это интересно. Ой, не могу. Интересно очень было. Вы знаете, они, конечно, работают...
1: Откройте окно, я прошу
2: они
1: прощения.
2: Они все работают, да.
1: Пошли.
2: Да. Сейчас, откроем, да. Варвар, помогите там, да, Владимиру. А, вот уже полегче немножко. Сейчас пыль осядет. Ой, у меня и на ушах пыль, я смотрю. А у вас ясница, как будто вы не все. Серебрятся прямо.
1: А как вы, как вы обычно это скрываете?
2: И, кстати, вот смотрите, здесь конфетти и серпантин.
1: А вот это может сказать нам точно...
2: Можно сказать, какой Новый год встречали. Не просто Новый год даже. А сейчас я вам скажу. Подождите, вот я надену это окуляр себе на глаз. Вы знаете, вот судя по конфетти этому, это Ржевская фабрика, наш конфетти, из этих патрончиков таких, знаете, стрелялок. Да, это... Он куплен был еще в конце 80-х. Вот и лежал, видимо, да. И его жахнули, вот и выиграли. Вот. Так что и Новый год встречали. Вот здесь какое-то... Еще что здесь я вижу? Ну да, опять волосы хозяев. Конечно, это отдельная тема. Можно целый паик, я понимаю, собрать из волос вот этих пылесборников. Но интереснее еще и пыль... Боже мой, какая же гадость. Фу. Какая вонь. Вы знаете, потому что обувная пыль ведь засасывается, а по обувной пыли даже криминалисты, нюхачи и пылесборники, они восстанавливают, кто откуда приходил, в какой обуви.
1: Да вы что?
2: Потому что я, моя фамилия Глинский, бывает обувь глина на обуви, да? Бывает чернозем. Бывают песок из каких-то даже экзотических стран.
1: Но и вот какие самые ценные были находки за этот период?
2: Самые ценные находки – это был шнурок.
1: Да вы что?
2: И шнурок, как мы выяснили, почему-то из левого ботинка Аркадия Райкина. И как он оказался у хозяина, это просто был Иннокентий Васильев, житель Сургута. Как у него Аркадий Райкин оказался? Шнурок, ну, как минимум шнурок или левый ботинок Аркадия Исааковича Райкина, ну, это совершенно точно, потому что когда мы искали, мы обратились к Константину Райкину, и он сказал, что
1: точно
2: да, у нас стоит
1: он, да,
2: на антресолях какая-то пара таких желтых туфель Аркадия Исааковича, нашего великого сатирика, актера, значит, эстрадного, и там в левой ботинке нету шнурка. То и когда мы подобрали, посмотрели, это год выпуска тот же самый, понимаете, потертости все. Вот это загадка. То есть это отдельную книгу можно написать, вот это вот
1: фактор, конечно,
2: путешествие в пыли, понимаете?
1: Да.
2: Или мои путешествия в пыли.
1: Да.
2: Вот. Поэтому мы, конечно, дождемся пыли инопланетной обязательно. Помните эту
1: лунной
2: песню?
1: Пыли.
2: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши с вами, Аркадий, следы.
1: Ну, Авидий Львович, мы очень тронуты
2: вашим приходом. Вот возьмите тряпочку, кстати, протрите тряпочкой вот этой влажной фланелевой себе.
1: Давайте,
2: лоб.
1: Может быть, какой-то, да, сделаем сейчас то ли перерыв, то ли уже до следующих встреч.
2: Да, давайте
1: что,
2: на этом на сегодня остановимся, потому что вот все в пыли, я даже не знаю, как.
1: Да, как-то нужно сейчас привести студию в порядок. Спасибо вам большое за визит. Это очень интересно и с исторической точки зрения, и как вообще вид коллекционирования уникальный. Поэтому
2: конечно, абсолютно.
1: Мы всегда рады встречаться, и наши радиослушатели тоже пишут нам вот о том, что, конечно, такие гости, как вы, на вес золота и, в общем, на дороге не валяются, и в пыли, поэтому...
2: Золотой пыли, вы знаете, потому что вот наша пыль вся, можно сказать, она золотая. Каждая крупинка, и мы ее еще будем исследовать, потом вам расскажем. И вам желаем непыльной работы в вашем эфире.
1: Сегодня у нас, кстати... Мы перевыполнили планы,
2: да. Свежего сквозняка в креативе вашем.
1: Прекрасные пожелания. Спасибо. Спасибо, Овидий Львович, и до новых встреч.
2: До новых встреч. С удовольствием придем.

0: связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Футболист клуба российской премьер-лиги «Лучэнергия» сознался в употреблении марихуаны. В следующую среду на очередном заседании КДК ему будет вынесено наказание. Скорее всего, это будет 6 месяцев дисквалификации, плюс еще 6 месяцев условно. Кроме того, будет оштрафован клуб.
3: Какой клуб?
2: Не знаю, здесь не написано. Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи КСМ на территории страны, сообщает в среду интернете издание «Кеске Нови».
4: Ческе Новини.
2: Сообщает в среду интернет-издание «Чешские новини». Работа сайта организации также заблокирована провайдером. По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положение о ликвидации частной собственности и национальных средств и национализации средств производства. Это противоречит Конституции Республики и несовместимо с фундаментальными демократическими принципами, отметили в министерстве.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
4: Все?
2: Все.
1: Quick News на радио Чипридук.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио – замечательное изобретение, позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это людям, которые их не слушают. Неизвестный автор.

0: Тайс.
1: Программа «Из песни слов не выкинешь». Добрый день, уважаемые любители песни. В нашем новом цикле программ мы поговорим о роли поэзии в современном песенном жанре. У микрофона ваш покорный слуга. Сейчас как мне это сегодня зовут? Поэт-песенник Рудольф Анечкин. И спешу вам представить мою сегодняшнюю гостью. Это искусствовед, музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России. Я думаю, что многие из вас уже узнали Изольду Вадимовну Дубову Фогельграхт.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Большое спасибо, Изольда Вадимовна, что пришли, откликнулись по первому зову. И сегодня в нашем первом выпуске программы «Из песни слов не выкинешь» огромный список тем, о которых хочется поговорить.
2: Конечно.
1: Что, на ваш взгляд, самое главное в песне? Поэзия или музыка? И какие слова все-таки из песни можно выкинуть?
2: Вы знаете, из песни можно выкинуть практически любые слова. Можно выкинуть из песни все, кроме тех слов, в которых выражается душа музыканта, поэта, исполнителя. Что это за слова, которые нельзя выкинуть? Это слова, в которых душа гуляет, душа поет, душа взлетает в небо. Это слова, которые понятны на любом языке без слов.
1: Это какие, позвольте,
2: вот,
1: слова?
2: Я бы начала наш первый выпуск с простого музыкального звука, который издает любой речевой аппарат, любого человека, ребенка, старика. Это ла-ла. Или, если хотите, ла-ла-ла. Ну, как минимум, ла.
1: Давайте тогда сразу, может быть, перейдем к примерам. Вы имеете в виду вот что-то ла-ла-ла-ла-ла, ну, какие-то вот, да?
2: Да-да-да. Я бы не вульгаризировала это. И так, знаете, пробросом эти слова вот так вот, ла-ла, знаете, такое ла-ла. Мы иногда даже говорим, вот не надо ля-ля.
1: Но все-таки вы считаете, что это надо ля-ля.
2: Надо ля-ля. Особенно в музыке. Вот послушайте сами.

0: от всех вокзалов.
1: Ну что же, действительно, в такой песне как еще можно по-настоящему выразить вот боль прощания? Прощай со всех вокзалов. И, соответственно, да, из груди рвется именно Лайла.
2: Да, там, где поэт-песенник не может уже выразить себя в слове, так сказать, вербализовать, вот свою эту лексику найти правильную, ритмику слова, он прибегает поневоле, апеллирует к таким междометиям, к такому вот звуку, просящемуся, легко изливающемуся из груди, Лайла. Понимаете? И все, и не больше не нужно слов.
1: А вот, может быть, ля-ля все-таки? Ведь ля-ля. Я так понимаю, что это идет, наверное, как и многое, что мы ощущаем уже, будучи взрослыми, корни в детстве, да, наверное, в каких-то.
2: Конечно, здесь следует различать звук ла-ла-ла и ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Тоже может взрослый человек тоже употребить. Такие песни мы тоже сегодня будем слушать. Но больше ля-ля-ля – это невинное. Это подростковое, детское, грудное, младенческое.
1: Изольда Вадимовна, я вот вспомнил сразу же о фильме «Усатый нянь». Наверное,
2: Конечно. Многие
1: наши слушатели выросли в детстве смотрели.
2: Него.
1: Да.
2: Все мы вышли из «Усатого няня», из его шинели, так сказать.
1: Давайте вспомним, послушаем.

0: И вот мы видим, здесь идет как бы перекличка, да, взрослого родителя или няня и ребенка. То есть ребенок спрашивает
1: диалог.
0: Да, диалог. Да,
1: своего рода диалог и обмен этими флюидами, этими нотами, звуками, музыкой сфер, а сферы интересов ребенка и взрослого различные.
0: То есть мы говорим о том, что ля-ля – это все-таки музыка детства нашего. Все-таки это...
1: Которая свои... с возрастом превращается в ла-ла.
0: А вот, кстати, у нас в студию поступил звонок, и вот мне секретарь передает, что один радиослушатель, Ипполит Семенович, говорит, что мы не совсем точны, что в произведении, которое открывало нашу программу, что там поется... А не лай-лай-ла-ла-ла-лара, а най-на-на-на-на-нара.
1: Ну что ж, вполне может быть, мы не истина в последней инстанции, но я все же склонна поспорить с нашим слушателем. Мне кажется,
0: вот он
1: там
0: даже
1: поется
0: прислал, прислал ссылку нам на это произведение. Мы можем сейчас прямо в прямом
1: Давайте
0: эфире и послушать.
1: Проверим, прослушаем еще раз это.

0: Изольда Вадимовна, вот сейчас мы услышали, если мне не изменяет слух, на-на-ра-на-на все-таки.
1: Вы знаете, да, там происходит такой сплав, смешение Лайла и Найна. А Нана мы будем говорить отдельно, но это не на-на, не надо смешивать с ла-ла. Понимаете? Надо это как-то разделять. Есть более чистые версии, где поется ла-ла.

0: А вот нам на форум пишет слушательница Екатерина. По ее мнению, даже вот ссылку прислала. Существует трек, где есть некий микс. Начинается он как «Лайла», а дальше идет «Та-та-та-тара-та-тарам».
1: Да, я знаю, я в курсе. Это редчайшая версия. И там действительно поется не «тара», а «та-да-та-да». «Та-да-та-да». То есть «та-да» — это «когда». «Та-да, когда». Ну, уже не прощай, а уже здравствуй.
0: Ну, давайте тогда ознакомимся с этой версией. Кстати, может быть, это не совсем тот вариант,
1: давайте
0: который
1: послушаем.
0: Вы знаете. Давайте послушаем, сравним. Изольда Вадимовна, вот все-таки та-та-та-тара-та-тарам.
1: А мне казалось, что та-да-та-дам.
0: Нет, давайте еще раз тогда послушаем.
1: Та-да,
0: подождите.
1: Та-да-когда все-таки та-дам.
0: Та-да-та-тара-та-тадам. Это разные вещи. Давайте вот еще раз послушаем.
1: Это естественно, конечно, очень важно.
0: Давайте еще раз послушаем, да.
1: Вы были правы, вот, возможно.
0: Вот, нет,
1: возможно.
0: Ведь согласитесь, это же нюанс, да? Но какой нюанс, да?
1: Конечно.
0: О чем он говорит?
1: В этом тарам-тадам содержится какая-то надежда, какая-то оптимистичная грусть. Не просто черная тоска, расставание. Правда?
0: А вот если говорить об ощущении, да, ощущении поэта, прощай, вот по вашему ощущению, это все-таки Нана или Лайла?
1: Для кого-то прощай – это ту-ту, для кого-то ти-ба-да-ба-да, для кого-то, ну, об этом мы будем говорить в наших дальнейших выпусках, но в основном это открытая Лайла. Это такая позитивная фраза, который говорит «ла-ла-ла-ла».
0: Ну, с надеждой некой, да?
1: С надеждой.
0: Все-таки вы считаете,
1: да,
0: что должна быть.
1: Это открытая концовка. Угу. Тот, кого провозглашают, может вернуться. Это не прощай, это фактически до свидания.
0: Вот и мы говорим вам «до свидания», а не «прощай». Да, к сожалению, первый выпуск программы «Из песни слов не выкинешь» подошел к концу.
1: Как быстро полетело время.
0: Да, у микрофона был, конечно же, я, известный поэт-песенник Рудольф Анечкин, и наши прекрасные гости, заслуженный деятель искусств России Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
1: Спасибо, что позвали меня.
0: Только не надо переживать, впереди еще очень много выпусков нашей программы.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Здравствуйте, вас беспокоит радио «Чип и Льдук».
4: Ага.
3: Да, вот знаете, заявочка у нас от 2011 года. Алло.
4: Я слушаю.
3: Да-да-да. Еще актуальна ваша заявочка? Вот вы рады нашему звонку или нет?
4: А я уже и не помню, что там за заявка была.
3: Заявочка, вот ждем звонка. Вот интернет-радио «Чип и Льдук». Ваш ник был здесь как «Лангольер».
4: Да-да-да-да-да.
3: Вот. Скажите, вы все это время, не переставая, конечно, слушали эфир «Радио «Чип и Льдук», были с нами?
4: Ну, практически. Иногда заезду.
3: Скажите, в какой город мы попали к вам?
4: Оренбург.
3: Оренбург. Вы знаете, первый раз, я вам честно скажу, у нас очень богатая география, но в Оренбурге никого не было. Вот, значит, вы чем вообще занимаетесь в Оренбурге?
4: Ну, как все, работаем.
3: Работаете. Очень хороший ответ. Полный, исчерпывающий, ориентирующий, чтобы никто...
5: Вы работу какую-то выполняете, да?
3: Работу работает человек.
4: Выполняем, да.
3: Не лезь в душу.
5: Скважины ремонтируете?
4: Да, нефтяные и газовые.
3: Нефтяные скважины.
5: Неплохо.
4: Все подряд.
3: То есть подглядывает в нефтяные скважины, смотрит, есть там нефть или нет, и...
5: Да. Не засорилось ли чем?
3: Да-да-да. Это хорошо. Такой вы у нас третий или четвертый. У нас есть бурильщики, есть газовщики.
4: Вот, прям в точку попали.
3: Вы бурильщик. Бурильщик, да. Лангольер, да. И имя ваше вот так, чтобы уже знать.
4: Владимир.
5: Бурю. На вопрос, что вы там делаете? Вы должны... Я бурю.
4: Главное, бурю, да.
3: Не забуреть уже совсем. Но вы нас не бросайте. Мы всегда, конечно, хотим... Вы сейчас не на работе вот в данный момент, нет?
4: Вот завтра только поеду.
3: Ай, а если бы совпали? Мы всегда очень любим услышать, как хлюпает вот нефть, как шипит газ, вырываясь из скважины.
5: Как вообще бурят?
3: Как вы кричите там, Серега, опускай там шестую.
4: Майна, железный век.
5: А какие-нибудь расскажете, может быть, типичные для вас? Вот Андрей пошутил, Серега, опускай шестую.
3: Сленг, вот профессиональный сленг. Какие бывают такие? Какие-то фразы, слова, скажите нам сейчас их.
4: Да как-то все молча это делается.
3: Ничего не бывает так. А вот когда что-то...
4: Все свою работу знают.
3: Все работает.
4: Все работает. Вот 15 лет работаю и как-то избегаю.
3: Ну, то есть вы на работе разговариваете тургеневским языком, так сказать, культурно образованного библиотечного работника. А когда что-то не так, вы говорите, Вася, ты не прав. Ты капнул мне битумом горячим на нос.
4: Нет, ну, когда Вася-то не прав, это обычно... Короче, все это говорится.
5: Понятно.
3: Понятно.
4: Меньше количество букв используется.
3: В нашей работе, как ни странно, тоже встречаются эти интеллигентные слова, но мы не будем наполнять ими.
5: То есть мы остаемся при единственном найденном слове «бурю».
3: Бурю, бурильщик. Вот это все единственное.
5: Что делаю?
3: Да, Владимир, ты куда, спрашиваешь?
4: Бурят не так делают.
5: Бурят не так делают?
3: Так мы от вас, конечно, не добьемся никак профессионального сленга. Друзья, напоминаю, мы общаемся с нашим абонентом, который ждал нашего звонка.
5: 6 лет.
3: Почти 6 лет, да.
5: И скажите, дождался. А вот за эти 6 лет у вас сын, может быть, родился? Или, может быть,
4: да, вот у
5: женились?
4: Меня сыну 6 лет исполнится. Я уже за это время успел квартиру сменить.
5: Так подождите, вы, наверное, как раз и писали нам, что у вас сын родился, и вы хотели поделиться.
3: Поздравили вас.
4: Возможно.
3: Чудесно.
5: Ну вот, признайтесь, конечно, вот ощущение, когда снимали трубку, что вот Чип и Льдук звонит, вот этого не было, да, вот такого?
4: Я просто посмотрел входящий московский номер. Mm-hmm. Вообще, я обычно те номера, которые у меня в телефонной книге не забиты, я на них не отвечаю. Ну, так вот что-то думаю, московский номер, что бы не ответить.
3: А это, наверное,
4: реклама какого-нибудь банка.
3: Просто повезло.
5: Ну что ж, мы вам, как сказать, желаем бурить.
3: Бурить, да.
5: Бурите, да не забуривайтесь так.
3: В общем, Оренбург, зачет просто, да, первый человек, дай бог, не последний.
4: Ну и дай бог, если кто-то слушает в Оренбурге, еще кроме меня. Всем привет, Оренбургу.
3: Да, отлично. Да,
5: мы,
3: конечно.
5: Мы тоже передаем привет. Конечно. Счастливо.
4: Спасибо.
3: Оставайтесь с нами, да. Всего вам доброго.

0: композиция, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.
2: То во втором отделении...
3: Как бы после смены ворот.
2: Должно быть наоборот.
3: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
2: Задумайся.

Огурец посевной. Тыква кухонная.

огурцы нежинские. Помидоры бычье сердце. Арбузы

Ты не колхозница. Капуста белокочанная. Перец волканский. Кабачки.

с перечнем сельскохозяйственных продуктов, запрещенных к употреблению в пищу в Российской Федерации в ближайшие 5 лет, вас познакомил заместитель главврача 839-й больницы Аркадий Рудольфович Яшечкин. Продолжение следует. Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm so...

Чиплюк. И так будет с каждым.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Сегодня, уважаемые юзеры-меломаны, мы с вами снова поговорим о музыке. Берем лопату щебня, две лопаты песка, пол лопаты цемента, немного воды, тщательно перемешиваем и вы можете спросить, какое отношение все это имеет к музыке? Самое прямое. Итак, давайте окунемся в атмосферу Америки 30-х годов. Бал правит мафия. Принятие сухого закона еще более упрочняет ее позиции. Полиция бессильна. Казалось бы, все хорошо. Живи и радуйся. Но не все ладно в Сицилийском королевстве. Крестных отцов мафии почему-то очень волнует, на первый взгляд, весьма несерьезный вопрос. Уровень образования рядовых мафиози. Казалось бы, к чему романтикам темных переулков, рыцарям ножа и револьвера образование? А дело в том, что одним из самых любимых, можно сказать, фирменных наказаний мафии было так называемое «закатывание в бетон». Но недостаток образования не позволял рядовым мафиози в полной мере овладеть даже такой, казалось бы, простой техникой, как бетономешалка, что не способствовало повышению авторитета мафии и вызывало законное беспокойство крестных отцов. И тут на помощь неожиданно пришла музыка. Кто-то вовремя вспомнил, что итальянцы – самая музыкальная нация, и музыку они впитывают буквально с молоком матери. Поэтому ведущим композиторам была заказана музыка на слова инструкции по пользованию бетономешалкой. Стоит ли говорить о том, что заказ мафии был выполнен в кратчайшие сроки, и буквально через несколько дней все мафиози вовсю распевали задорный мотив. Работа пошла, и честь мафии была спасена. Как говорится, нам песня строить и жить помогает, а иногда наоборот. И сейчас в нашей программе звучит суперпопулярная в свое время песня с трагичной и в то же время немного анекдотичной историей создания. Итак, «Цемент Миксер» – «Бетономешалка».
1: Patrotti futti, patrotti futti, patrotti scutti.

0: Атар и Оселиане на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Но так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
2: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы погружаемся в сон под перечень любимых и давно знакомых названий и наименований. Эти короткие, но емкие слова, уверены, будут вызывать у вас во сне воспоминания, ассоциации и сладкие грезы. Способствуя расслаблению нервной системы, диафрагмы и мышц шейного отдела и нижнего таза. Итак. ТТК. МЦД. МЦК, МСД, БКЛ, ЦКАД, МКАД, ЮВХ, СВХ, ВДНХ, ВХС, ЦК КПК, БЛМ, АКМ.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в сон под перечень хорошо знакомых названий, многие из которых вами, возможно, подзабыты и всплывут у вас в памяти еще не раз.
2: МСК, ЦК ВЛКСМ, КГБ, НРБ, ФРГ,

РТР, РГД, ОМС, СМС, ОБХСС. ВПШ, ППШ, МРТ, СВР, ВОХР, НКВД, ДОСААФ, ДНД, КВЖД, АПН, ОДС, ИПУ,

0: ВВЦ, РУДН, КВН, ИНН, ОГРН, СНН, ЧВК, ВЧК, ВВП, ВПК, АНБ, ОБЖ, РЖД.
1: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» вы отходите ко сну под список старых добрых наименований и названий, многие из которых...

наверняка подзабытые. А некоторые из них будут еще долго сниться кому-то, вызывая разные воспоминания.

0: ГДР. КНДР. КНР. ДПС. МакОС. Днепрогэс. ЕС. Еврозэс. АЭС. ВЦСПС. МПС. РЛС. Associated Press, Райса Бес, Мариста Рес, Иона Форес, Майонез, Тимурес.
1: Время погружения в приятный сон под перечень хорошо знакомых, любимых или давно забытых названий, к сожалению, подошло к концу.
0: Надеемся, что вы пробудитесь отдохнувшими и посвежевшими. До новых встреч в нашей рубрике «В помощь засыпающим».

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.
1: Are you ready, fellas?

Сегодня Всемирный день защиты озонового слоя. Малайзия, штат Сабах, город Кота Кинабалу, завод по уничтожению холодильников, компрессоров, машин для изготовления шоколада, кондиционеров и аэрозолей. Говорит мэр города Датук Ильяс Ибрахим. Уничтожение фреоносодержащих изделий и агрегатов – это и есть наш вклад в дело защиты озонового слоя.

0: кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

0: Развозчиком пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Bet you know, bet you know, bet you know.

Это была минутка веб-радио Кубы с фрагментом речи Фиделя Кастро на митинге, посвященном годовщине Кубинской революции. На радио Чапльдук.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Пожалуйста, я человек веселый, врач-психиатр. Ни тебе страны, ни города.
4: Ну, понимаешь, было бы хуже, если бы он сказал, я человек психический, врач веселый. Может, он на приеме сейчас?
5: Да.
3: Добрый день. У нас серьезный вопрос к вам. Нам кажется, что вас не очень удивит звонок от радио Чипльдук.
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Мы хотели записаться к вам на прием.
5: А когда вам надо? Вообще-то я в отпуске сейчас. Ну, вы можете пока приехать в гости.
3: А мы боимся уже поздно. Нам это нужно было еще 7 лет назад. Мы ваши пациенты уже давно.
5: Так, и что с вами случилось? Расскажите.
3: Ну, вы что, радио не слушаете? Непонятно.
4: Ну, неужели действительно? Мы хотели как раз у вас так диагноз наш, в общем, выцегонить, хотя бы устно.
5: Вы знаете, на самом деле у вас все очень хорошо, у вас позитивная динамика, именно поэтому я слушаю ваше радио, всячески его пропагандирую всем.
4: Пациентам.
5: Своих коллег и пациентов, да, пользуются успехом, постепенно приобретает известность.
3: После этого пациентов прибавляется?
5: Ну, я думаю, они как-то на своей волне. Вот, они не зависят от вас, но тем не менее динамика у них становится лучше.
4: Ну, да? Подождите, вы же должны быть заинтересованы в клиентах. Если вы посредством радио Чипльдук вылечиваете их, то значит, соответственно, их, может быть, становится меньше.
5: Как же меньше? Они пропагандируют ваше радио среди своих друзей, коллег, приводят всех ко мне.
3: Нашего полку прибывает, понимаешь?
4: Понятно.
3: А мы в каком городе вообще с вами?
5: А мы в Воронеже.
3: Ага.
5: В славном городе Воронеже.
3: Да. Ну что, а сейчас вы, значит, на отдыхе, да?
5: Сейчас, да.
4: Угу. Как проводите время?
5: Вы знаете, замечательно, вот отоспались, теперь дача, шахматы, кроссворды, компот в ассортименте, все очень хорошо.
4: Аналогово так.
3: После буйных тихие игры.
5: Да, тихие игры.
4: Шахматы, что там, крыжовник? Нет, крыжовника не было. Что?
5: Ой, вы знаете, у нас такая заросшая дача, мы садоводством не занимаемся, мы приезжаем туда исключительно созерцать природу, продираемся сквозь дебри.
3: Ну, это тоже хорошее такое вот естественное состояние.
4: Я помню слово «валежник».
5: Ну, да, можно и так назвать.
3: Я думал, что врачи меняют просто профиль на время отпуска, знаешь, там, типа, был психиатр, стал стоматологом, месяц поработал, переключился, отдохнул, увидел что-то новое.
4: То есть вы хотите нам сказать где-то подспудно, что радио Чипльдук помогает вам в вашей работе, что это как одно из лекарств, которые все-таки вылечивают, а не усугубляют?
5: По крайней мере, мне с ним на работе легче, это я могу вам точно сказать. В свободные минуты, да, очень помогает в вашей жизни любви.
3: Вообще здорово, но вы у нас не первый, а у нас, по-моему, вот уже второй или третий человек, но из откликнувшихся, потому что люди изъявляли желание из, так сказать, вашей сферы с нами пообщаться, но потом как-то исчезали, а вы вот так смело вышли на контакт.
5: Я тоже очень рад вашему звоночку. Спасибо вам огромное. Звоните, буду рад еще вам расскажем. С сентября у нас работа начинается. Будем с вами онлайн.
3: Ну, давайте. Может, услышим кого-то из, так сказать, подопечных? И...
5: Возможно, звоните.
4: Может, действительно, застанем вас на приеме и как раз...
3: Где-то и мы что-то присоветуем.
5: Хорошо, спасибо. Я буду очень рад.
3: Все, всем домашним привет.
5: Звоните, спасибо.
3: Пока.

Yeah.

0: Тупин дук.
1: Тупин дук. Тупин дук. Тупин дук. Тупин дук. Тупин дук. Тупин дук. Тупин дук.
0: Тупин дук.
1: Тупин дук.
2: Радио Чипльдук. Маленькое, большое радио.
1: Тупин дук.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –